Линем Джозефа Свенсона. В эфире «Радио Орфей», с вами по-прежнему я, Александра Нагорнова. Здравствуйте. На календаре 7 мая, и это не только день рождения Петра Ильича Чайковского, но и День радио, наш профессиональный праздник, и я с удовольствием поздравляю не только всех своих коллег, но и вас, наших слушателей. Продолжаем заряжаться энергией музыки. В этом часе услышим рубрику «Выбор Петровского». Нас ждет знакомство с очередным шедевром «Эрмитажа». А уже сейчас Юрий Потиенко, финал из музыки к фильму «Девятаев», исполняет Московский студийный симфонический оркестр под управлением автора.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что мы называем выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Прекрасная гостья.
3: Гостья была у нас прекрасная, называется «Олимпия», одна из знаменитейших картин мирового искусства «Олимпия» Эдуарда Мане. Это было великое событие только для нас. Это было великое событие и для французских музеев. Оплачено было сторицей, и мы, и Музей изобразительных искусств дали несколько потрясающих картин из коллекции Щукина-Морозова на выставку в музее Д'Орсе. Много мы шедевров привозили, но «Олимпия» совершенно необыкновенно. Это и знаменитейшая картина, знаменитая история. И она действительно стоит того, чтобы ее возить. Это меняет вообще весь Эрмитаж. Она висела у нас в главном штабе. Живопись потрясающей красоты. Вся эта история того, как художник все превращает в красоту на самом деле. Красота снимает всякое неприличие. Это такое владение краской, жемчужные цвета, планы, комната, тело человеческое. Тут рассказывают бесполезно. Но это было большое событие. И, конечно, ей в противопоставление была Даная Тициана и Даная Рубенса. В Эрмитаже всегда на каждую выставку есть отзвуки по всему Эрмитажу. Это как приехавшая гостья, которая вступила в разговор с существующими картинами. Ну, мы много привозили выставок, но очень много ориентировались на то, чтобы привозить одну картину. Потому что одну картину можно внимательно, хорошо посмотреть, на всю жизнь увидеть.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Иоганн Себастьян Бах. Месса си минор. Лейпцигский баховский фестиваль. Записи с церкви Святого Фомы. Оркестры хор Гевандхауса. Дирижер Герберт Блумстедт. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Вольфганг Амадей Моцарт, знаменитая «Лакримоза» из «Реквиема» продолжила час на радио «Орфей». И сейчас мы совершим переход от скорби к свету, от последнего вздоха Моцарта к улыбке другого юного гения. И здесь есть удивительная связь. Молодой Шуберт, писавший свою пятую симфонию, сознательно строил эту музыку по образу и подобию Моцарта. Первую часть исполняет оркестр Нидерландского радио, дирижер Тон Копман.

Камиль Сен-Санс вакханалию из оперы «Самсон и Далила» исполнил симфонический оркестр «Дивертисмент». А далее нас ждет встреча с королем танго, так называли Карлоса Гарделя, прозвучит самое известное его сочинение «Танго, потерявший голову». Соло на скрипке исполняет Ицхак Перлман, Питтсбургским симфоническим оркестром управляет Джон Уильямс.

Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 94,3 FM в Евпатории. Только лучшее и всегда актуальное. Официальный сайт «Радио Орфей». radio.orpheus.ru. Слушаем, читаем, смотрим. radio.orpheus.ru. Актуальная информация из мира музыки, тематические каналы и живой эфир 24/7. Музыкальная классика стала еще ближе. «Радио Орфей». Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке.
1: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом».
2: Не слышен, и весь он сплетает желтый лист.
1: Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».

Итальянец Антонио Вивальди, его музыка предвещает долгожданное тепло. Концерт для скрипки и струнных номер 2 «Лето», фрагмент финала исполнил Марко Фьорини и ансамбль «Имузичи». Завершает этот час музыка канадского автора Андре Ганьона, композиция под названием «После дождя». Исполняет Лондонский филармонический оркестр, за роялем автор.

лет Дмитрий Шостакович писал эту музыку в настолько сжатые сроки, что каждую новую страницу партитуры забирали для того, чтобы успеть переписать партии. Праздничная увертюра звучала в начале часа на радио «Орфей», исполнил Бостонский симфонический оркестр под управлением Андриса Нельсонса. Меня зовут Александра Нагорнова, приветствую всех, кто подключился к нам в эти минуты, всех, кто проводит этот четверг с нами на «Волнах классики». Пусть ваш день сложится удачно, погода радует, а настроение создает любимая музыка. Впереди рубрика, посвященная 250-летию Большого театра, о том, как крепостные становились артистами, расскажет Александр Васькин через пару минут, а уже сейчас Милий Балакирев «Ноктюрн» исполняет Дмитрий Маслеев.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: В 1806 году, когда Большой Петровский театр получил статус императорского, произошло необычное событие – пополнение труппы за счет актеров крепостного театра. А необычно в этом факте то, что выкупить себя из крепостной зависимости попросили у императора Александра I сами артисты. Прадед Михаила Лермонтова Алексей Столыпин держал в Москве свою театральную труппу. Эта труппа, как рассказывал Михаил Пыляев, в свое время пользовалась большой популярностью. И особенно опереточная актриса Варенька, прозванная Столыпинской. Часто у актеров вместо фамилий были именно прозвища, в зависимости от того хозяина, которому они принадлежали. Набравшись смелости, крепостные актеры, узнав, что хозяин намерен их продать, осмелились писать царю-благодетелю. Они выбрали из своей среды старшину Венедикта Баранова, прославившегося и как художник, написавший в том числе единственный прижизненный портрет Дениса Давыдова. Баранов от лица всей труппы, актеров и музыкантов, подал прошение императору Александру I. «Слезы несчастных, читаем мы в прошении, никогда не отвергались милосерднейшим отцом. Неужели божественная его душа не внемлет стону нашему? Узнав, что господин наш Алексей Емельянович Столыпин нас продает, осмелились пасть к стопам милосерднейшего государя и молить». Актеров очень даже можно было понять. Лучше быть свободными людьми в императорском театре, чем крепостными у Столыпина, пусть и на особом положении. Всего труппа и оркестр музыкантов вместе с детьми, которые также продавались, насчитывало 74 человека. Столыпин хотел продать их за 42 тысячи рублей. Прошение это было подано государю 25 сентября 1806 года. Александр I в ответ на обращенную к нему мольбу ответил согласием. Но при этом император решил, что хотя труппа и состоит из весьма одаренных актеров, но цена весьма высока, и повелел директору театра поторговаться с продавцом. Тот не мог отказать императору. В результате Столыпин уступил 10 тысяч, и актеры по высочайшему повелению были куплены в казну за 32 тысячи рублей, что было примерно равно стоимости небольшой деревеньки.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Свидетельство о рождении.
2: 3 века назад бранденбургские концерты сочинил композитор, подписавшийся как Жан-Себастьян Бах.
0: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
2: Фактически он отправлял резюме в виде партитуры. К сожалению, Бах явно переоценил музыкальный вкус работодателя. Тот положил ноты на полку и даже ничего не ответил.
0: Ежедневно на радио «Орфей».

Петр Ильич Чайковский и его последняя шестая симфония. Фрагмент второй части исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Впереди рубрика Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля». Узнаем о том, как иногда погодные условия вносят свои коррективы в программу концерта. А прежде слушаем вальс из фильма «Анна Каренина. История Вронского». Написал его Юрий Патиенко, исполняет Московский студийный симфонический оркестр.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Буря мглою небо кроет.
1: Как это все началось в прошлом году? Это же вообще отдельная история, когда с первой ноты «Ромео и Джульетта» в исполнении госоркестра Светланова Александра Сладковского я понимал, что не просто пошел дождь, не просто ветер, а это торнадо. Это торнадо вместе с каким-то штормом. Когда все летело с огромной скоростью, зонтики просто сметало, и, естественно, весь госоркестр убежал, потому что у них Страдивари, Гварнери, это все лило так, что это могло все закончиться плохо. Пришлось взять огонь на себя и играть сольный концерт фактически из времен года Чайковского. Потом вышла Аида Гарифуллина со стопкой нот, которую я, естественно, в глаза не видел. И никогда мы не репетировали это. Было все абсолютно полная импровизация. Она вышла в концертном платье и в кожаной косухе, чтобы ей тоже было не так зябко. Хотя все это лило со всех сторон. И, к сожалению, рояль тоже был в воде, но, к счастью, он не пострадал. Это была импровизация, еще надо было транспонировать в этих ариях. По ходу дела вспоминал свою консерваторскую карьеру у Вожи Николаевича Чачава, легендарного концертмейстера, уникального в своем роде артиста, который всю жизнь играл с Еленой Васильевной Образцовой. Это дуэт Образцова-Чачава, это тоже вообще отдельный жанр. Я вспоминал свои уроки у него, это был абсолютно дивный человек. Я помню все наши, не только уроки, но и мы дружили, мы общались, он ходил на мои концерты уже потом, после консерватории, поэтому это все пригодилось в той экстремальной ситуации. Мы в прошлом году начинали в начале июля, но знающие люди сказали, что вам нужно перенестись на 10 дней вперед, потому что никогда в жизни с 11 по 19 июля никогда не бывает ни облачка. За всю историю, сколько они помнят, не может быть никаких погодных отклонений. Но, тем не менее, я все равно настраиваюсь. Всякое может быть. Вспоминаю разные арии в транспорте и другие. Аккомпанементы скрипичные, виолончельные. Все может быть. Но мы новоименцы. У нас всегда будет все хорошо. И я был восхищен, в первую очередь, той публикой, которая приехала, и никто не ушел. Понимаете? Это фантастика. В этой ситуации и дети, и пожилая публика, и они все вместе как-то вот... Я когда понял, что вроде как-то аплодисментов нет, в основном кричат «браво». Почему? Я потом понял, что одна-то рука держит зонт, поэтому они не могут хлопать. Какой-то знак даже в катарсисе, катаклизме, может быть, даже и придали какую-то особую изюминку, что ли, даже когда все готовы ко всему, несмотря ни на что, все равно будет. Но это особенность open-air-концертов. Когда у тебя нет крыши, пан или пропал, и я думаю, что публика это тоже понимает, поэтому... Мы готовы ко всему.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей».
1: Первая
0: и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
1: в которую входит мобильное приложение
0: с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
1: Видеоплатформа классической музыки
0: с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
1: Социальные сети
0: ВКонтакте,
1: Одноклассники, Телеграм
0: с афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
1: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей».
0: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
1: Подробная информация на сайте orpheusradio.ru.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш «Парад». Давид Тухманов. «День Победы». Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».

Блестящая музыкальная стилизация. Артур Бенджамин. Концерт для гобоя и струнных на тему Доменико Чеморозы. Первая часть звучала в переложении для трубы с оркестром, солировал Пачо Флорес. В завершении этого часа звучит музыка нашего современника Алексея Шелыгина. «Танцы кукол» из балета «Продавец игрушек» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Новое слово в симфонической музыке Людвиг ван Бетховен сказал своей героической третьей симфонии. Фрагмент первой части исполнил Камерный оркестр Европы. Вы слушаете радио «Орфей». У микрофона в студии в течение еще одного часа буду я, Александра Нагорнова. В рубрике «Экспо-музыка» через пару минут узнаем о необычных экспонатах Музея музыки. Это эскизы костюмов ансамбля «Русская песня». Красочные и яркие. Таким же красочным обещает быть и предстоящий час. Нас ждет музыка Антонио Вивальди, Николая Андреевича Римского-Корсакова и Петра Ильича Чайковского, чей день рождения отмечает сегодня музыкальная общественность. А уже сейчас Лерой Андерсон и его фортепианный концерт. Звучит первая часть.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В музее музыки хранятся эскизы костюмов знаменитого ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной. Выполнены они в середине 90-х годов известным художником Марией Федоровой для концертной программы «Дымковские игрушки». Ансамбль всегда поражал публику красочными театральными костюмами. В эскизах Федоровой, как и в «Дымковской игрушке», цвета нарочито яркие, пестрые, праздничные. Первый костюм – сарафан, усеянный разноцветными яблоками. Белые передники рубаха с пышными рукавами украшены вышивкой с геометрическим орнаментом красного цвета. Ювелирно выписаны кружева на рукавах и подоле. На голове изображен красивый кокошник. Второй костюм состоит из рубахи в красный горошек, юбки и передника. На рубаху надета темная накидка. Юбка расписана узором, характерным для народных промыслов, ромбами синего и зеленого цвета на желтом фоне. Ромб красного цвета присутствует и на переднем. Подол юбки заканчивается двумя рядами разноцветных квадратов. Эскизы костюмов из музея музыки привлекают яркими красками, использованием народных орнаментов, характерных особенностей дымковской игрушки. Девушки на них будто живые. С задором, веселым взглядом, кажется, именно сейчас они пустятся в пляс. Автор эскизов Мария Федорова – известный художник, график, искусствовед, академик Российской академии художеств. 8 лет она работала в Общесоюзном доме модели одежды, куда ее пригласили по инициативе Вячеслава Зайцева. Среди ее работ – костюмы для Государственного ансамбля танца России, Государственного эстрадного оркестра РСФСР, ряда театральных спектаклей. С ансамблем «Русская песня» Федорова сотрудничала более 30 лет. Создала коллекции костюмов к нескольким концертным программам коллектива. «Синий сарафан», «Казачьи», «Скороговорки», «Красный распев», «Ситцы». Московский академический театр «Русская песня» – один из ведущих коллективов страны, работающих в народном жанре. Многие годы его возглавляет замечательная певица Надежда Бабкина. Своим творчеством она сумела раскрыть новые грани народной песни, возродить интерес публики к фольклору. Успеху коллектива способствовали и красочные костюмы, созданные мастером своего дела Марией Федоровой. Ценные музейные экспонаты – это важнейшая часть нашей истории и культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Легенды Норвегии воплотились в этой музыке. Эдвард Грик, танец Анитры из сюиты «Пергюнт» исполнил Гетеборгский симфонический оркестр под управлением Неема Ярви. А продолжит эфир первый американский романтик. Он создавал свои сочинения, когда в мировой музыке уже носился ветер перемен. Эдвард Макдоуэлл закладывал основу, на которой потом будут развиваться самые смелые идеи. Прозвучит эскиз из «Лесной жизни» под названием «Дикой Рози». Исполняет филармонический оркестр BBC дирижер Джон Уилсон.

Бедржих Сметана, симфоническая поэма «Вултава», продолжила программу «Часа» на волнах радио «Орфей». Сметана воспевал чешскую природу, а мы отправляемся в далекую Индию. У Николая Андреевича Римского-Корсакова в его опере «Садко» есть удивительная музыка – восточная, томная, полная пряных ароматов. Это ария индийского гостя. Поет Аида Гарифуллина в сопровождении симфонического оркестра Венского радио. Дирижер Кар...

0: Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Фестивальный оркестр «Вербье». Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
1: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
2: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
1: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».

Последнее крупное сочинение Сергея Рахманинова «Симфонические танцы». Это был фрагмент первой части в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Кирилла Петренко. Со следующего часа встречайте в эфире соло Ирины Тушенцевой, а мой эфир на этом завершается. Я прощаюсь с вами под музыку Александра Масалова. Сюита «Выходной день в парке», часть «Беседка у пруда». Исполняют Петр Лаврищев и симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. С вами была Александра Нагорнова. Слушайте «Радио Орфей», и музыка укажет вам путь к себе.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 6 утра. В студии с новостями Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. До окончания приема заявок на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» остается 8 дней. Подать работу может любой молодой автор из любой точки России, независимо от музыкального образования, до 15 мая включительно. Подробная информация о номинациях и правилах конкурса размещена на его официальном сайте partitura.konkurs.ru. Приморская сцена Мариинского театра готовит серию концертов приношений ко Дню Победы. Сегодня и завтра в Малом зале состоятся театрализованные вечера песен военных лет. Солисты оперной труппы представят произведения, которые еще не исполняли на своих концертах. А непосредственно 9 мая в Большом зале театра прозвучит опера Чайковского «Евгений Онегин». Завершит серию праздничных событий на следующий день один из самых востребованных на приморской сцене спектаклей – балет «Жизель» на музыку Адана. Новую версию фильма Карена Шахназарова «Курьер» снимут к 40-летию оригинальной картины, сообщили в кинокомпании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Шахназарова. Режиссером выступит Илья Ермолов, который поставил такие ленты, как «Хирург» и «Золотое дно». Съемки нового «Курьера» начнутся в июне, актерский состав пока держится в секрете. Создатели отмечают, что это будет не пересъемка культовой картины, а новое прочтение повести в современных реалиях. В музее кино на ВДНХ открылась выставка о каскадерах. Проект «Ремесло отважных» или «Смелые люди» предлагает по-новому взглянуть на одну из самых интересных профессий. В экспозиции представлено около сотни экспонатов из фондов музея кино и коллекции гильдии каскадеров. Это костюмы, эскизы, артефакты кинопроизводства, бутафорские ножи, холодное оружие, разбитые машины. Среди уникальных предметов – шлем каскадера Александра Микулина, в котором он выполнял сложный трюк – проезд на легковушке под трубовозом в фильме «Берегись автомобиля». В студии был Вениамин Белозеров, служба информации.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: Столица 6 часов 4 минуты. Рада всех приветствовать, кто сейчас настроен на волну радио «Орфей». Новый день встречает вместе и в сопровождении любимой музыкальной классики. Ну что ж, друзья, хорошего вам настроения. Сегодня исполнение всех ваших начинаний, планов и желаний. Ну и, конечно же, по возможности оставайтесь вместе с нами. Через пару минут нас с вами ждет рубрика «Партитура жизни» в честь Сергея Сергеевича Прокофьева. Пока же с вами слушаем музыку Йоганнеса Брамса. У нас в эфире финальная часть из кларнетового трио композитора. Играет квантум кларнет 3.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 11. В Москву. В Москву. В Москву. Ностальгию одни считают расстройством личности, другие – лекарством для больной души. Прокофьев уехал за границу вскоре после Октябрьской революции, но регулярно переписывался с оставшимися на родине друзьями. От них узнал, что в Москве на Кузнецком мосту открылся нотный магазин, где целая витрина посвящена его творчеству, а при Моссовете появился симфонический оркестр «Персимфанс», пропагандирующий его музыку. Композитор захотел стать свидетелем своего успеха в СССР и отправился туда с концертами в 1927 году. Нарком просвещения Луначарский объявил историческим событием гастрольный тур Прокофьева по советским городам. Сергею Сергеевичу организовали прием по высшему разряду, селили в гостиницах для партийной номенклатуры, приглашали на обеды и ужины с осетриной, икрой и прочими деликатесами, предоставляли для концертов лучшие залы. Выступление Прокофьева в Московской консерватории транслировалось по радио. В тот вечер он играл третий фортепианный концерт, который, по его словам, на мировой премьере в Чикаго ни один тамошний осел не оценил. Сочинение с распевными мелодиями русского склада восхитило московских слушателей. Среди них оказался министр иностранных дел СССР Литвинов. Он пообещал Прокофьеву побыстрее сделать новый заграничный паспорт, позволяющий беспрепятственно выехать обратно за рубеж. Вернувшись в Париж, композитор напишет в дневнике: «Какого черта я здесь, а не там, в России, где меня ждут? И где мне самому гораздо интереснее?» И с начала 30-х годов зачастит на родину. Ему захочется с трибуны Красной площади посмотреть на праздничный военный парад. Пропуск не успели сделать, но обещали к следующему приезду. После 8-й командировки в СССР в 1936 году Прокофьев окончательно поселится в Москве.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей.

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Этот день когда-то.
1: Ну что ж, давайте откроем наш календарь за 7 мая и обнаружим. И мне кажется, для сегодняшнего дня будет достаточно сказать, что в этот день родились величайшие композиторы музыкальной классики Йоганнес Брамс и Петр Ильич Чайковский. И на этом, наверное, можно было бы поставить точку, продолжить наши музыкальные программы. Но все-таки замечу, что еще сегодня 80 лет со дня рождения скрипача Андрея Борисовича Корсакова, основателя и первого руководителя знаменитого ансамбля Московской филармонии «Концертино», а также в этот день, в далеком 1755 году, состоялось торжественное открытие Московского университета, а также в этот же день, в 1780-м, Екатерина II официально жаловала герб городу Санкт-Петербургу. Вот таким оказался этот день. Ну и, как говорится, вишенка на торте. Напомню всем причастным, что сегодня в нашей стране отмечается еще и День радио, так что я поздравляю всех причастных, всех с профессиональным праздником, своих коллег прежде всего, творчество, вдохновение и дальнейших открытий на этом поприще. Ну и всех поклонников радио тоже поздравляю с праздником. Друзья, оставайтесь на любимой волне музыкальной классики. Далее у нас в эфире Жорж Бизе и увертюра к опере «Кармен».

0: слушайте в эфире радио «Орфей». Экспо-музыка.
1: Интересная история жизни художника Германа Жегина. Только в возрасте 42 лет он окончил Московское художественное училище по специальности художник-оформитель.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказывает об экспонатах коллекции.
1: Жегин всегда очень любил музыку, но не смог стать пианистом из-за производственной травмы.
0: Экспо-музыка. Ежедневно на радио «Орфей». Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: На городах Крыма сегодня без осадков и до плюс 18-20. В Липецке 28-30, в Калининграде не выше плюс 13. В Хабаровске от 16 до 18 тепла, в Нижнем Новгороде плюс 25-27. В Волгограде ожидается дождь и гроза 24-26, в Новосибирске до 23, в Перми плюс 16-18, а в Туле до 30 градусов. В Сочи сегодня кратковременные дожди плюс 14-16, в Кургане 24-26. В Смоленске местами кратковременный дождь 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков от 11 до 13 тепла, ночью плюс 1-3 и северный ветер. В Москве местами возможен кратковременный дождь и даже гроза в течение дня плюс 25-27. Ночью ожидается температура от 12 до 14 тепла и порывистый юго-западный ветер.
0: Радио «Орфей».

0: Радио Орфей.
1: В Москве 7 утра. С новостями в студии Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Россия возвращается на Венецианскую биеннале и впервые с 2019 года представляет свой проект на международной выставке. Накануне состоялось официальное открытие российского павильона. Посетить его можно по специальным приглашениям. Посетители смогут увидеть перформанс «Дерево укоренено в небе», призванный отразить многонациональную культуру нашей страны. В проекте участвуют артисты из России, Латинской Америки и Африки. Павильон закроет свои двери 9 мая, когда биеннале начнется для широкой публики. При этом перед входом установят большой экран, на котором будет транслироваться все, что было записано в первые дни. Хор и симфонический оркестр Капеллы Петербурга выступят в Сириусе на главной сцене одноименного концертного центра. Первый вечер сегодня симфонический оркестр Капеллы под управлением Александра Чернушенко посвятят концерт Чайковскому, а завтра певческая капелла под руководством Ильи Дербилова представит программу «Русская духовная музыка и русские народные песни». 9 мая состоится заключительный вечер гастролей, приуроченный ко Дню Победы. Прозвучит первый скрипичный концерт Прокофьева и оратория «Иван Грозный». На сцену выйдут солисты, хор и оркестр капеллы, дирижирует Александр Чернушенко. Дополнительный показ оперы Вагнера «Парсифаль» в постановке Мариинского театра состоится через неделю на исторической сцене Большого театра. Спектакль, созданный Тони Палмером в 1997-м, остается единственным сценическим воплощением этого произведения в России. Обновленную версию 2018 года с успехом показали в ГАПТе месяц назад. Здание театра у Никитских ворот на Большой Никитской улице в Москве оборудуют новой архитектурно-художественной подсветкой. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, энергетики установят около 300 светодиодных светильников, акцент сделают на верхнем фасаде, чтобы подчеркнуть рельеф и декоративную лепнину. Отдельной подсветкой выделят барельеф. А в студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: Столица 7 часов и 6 минут, и наш музыкальный эфир продолжается. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня на календаре 7 мая, и спешу вас всех поздравить с Днем Радио. Ведь радио не просто средство массовой информации, целая эпоха в истории человечества. Радио объединяет людей, дарит новости, музыку, эмоции, становится верным спутником в дороге и дома. Так что всех причастных, всех поклонников от души поздравляю. Ну и что ж, от себя также выражаю надежду, что и дальше вы будете оставаться на волне. Любимой музыкальной классики «На волне Орфея». Через пару минут нас с вами ждет рубрика «Кулисы стиля». Пока же слушаем Георга Филиппа Телемана. Финал из его концерта для двух оркестров. С нами солист Алессандро Тампьери, а также ансамбль Византийской академии под управлением Оттавио Д'Антоне.

0: Радио «Орфей». Белая ночь. Костюмы дома «Диор».
1: «Белая ночь» легко вписывается в ассоциацию с русским балетом. Именно эту связь имел в виду француз Себастьян Берто, когда в своем хореографическом проекте 2019 года решил продолжить традицию, заложенную дягилевскими сезонами, создать синтез танца и моды. Для сотрудничества был приглашен парижский дом «Диор», точнее, его креативный директор, итальянка Мария Грация Кьюри, тем более, что балет готовился для Римского оперного театра. Классический танец сегодня предполагает связь инноваций и культурного наследия, обозначил свой замысел молодой балетмейстер, подчеркивая, что участие в проекте мастеров своего дела, таких как композитор Филипп Гласс и кутюрье Мария Грация Кьюри, позволяет сделать балетную классику не зависящей от настроения времени. Для первой женщины, возглавившей дом высокой моды «Диор», приглашение Берто означало отдать должное своему предшественнику, успевшему потрудиться и для сцены. Кристианом Диором, например, был оформлен балет «13 танцев» Ролана Петти. Поэтому на волне сохранения традиций отличительной чертой костюмов Кьюри стали диоровские жизнерадостность и легкость. Так представление «Белая ночь» открывает танцовщица под дождем из цветочных лепестков. Своим движением она очаровывает, задает атмосферу. Несколькими минутами позже сцену-подиум заполняют другие участники спектакля, вливающиеся один за другим в единую картину. Продумывая ее, автор костюмов переиначила некоторые детали, характерные для танца модерн. Трико, боди, балетки, волосы, зачесанные назад. Кое-что было подсмотрено у Айседоры Дункан, у Пины Бауш, у Марты Грэм. Но в первую очередь, можно сказать, она выступила в роли флориста. Ее дизайн – это повсеместно присутствующие цветы в виде принтов или подшитых под тюль или фатин лоскутных бутонов. Получается, словно под полупрозрачным стеклом. При этом основное внимание уделено все-таки приме Элеоноре Абаньято. На ней летящая длинная пачка с уложенными между слоями ткани жемчужно-розовыми шелковыми лепестками, довершающими этот цветочный рай. Его можно считать несомненным омажем Диору, мечтавшему превратить каждую свою клиентку в женщину-цветок. Как такового сюжета в балете «Белая ночь» нет. Нет и других задач, кроме попытки явить публике чистую красоту под музыку Гласса, точнее, его первый концерт. И все это в редкое и загадочное время суток, которое вынесено в название. Время поэтического настроения, видений и метаморфоз. «Белая ночь» в Римском оперном театре. Костюмы Марии Грации Кьюри. 2019 год.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей». Проверим себя.
1: Ну что ж, самое время сделать нашу с вами традиционную разминку для ума. Я задаю вопрос, который касается нашей музыкальной программы. Ну, а вы отвечаете, если будет желание и возможность, присылайте ваши варианты ответов на наш мобильный телефон. +7 916 190 51 51. Сегодня, мне кажется, вопрос очень-очень простой. Я загадала композитора, которого можно узнать по следующим обстоятельствам. Гением и будущим музыки его провозгласил никто иной, как сам Роберт Шуман. Лето он очень любил проводить на австрийских курортах. Ну и, наконец, о себе он говорил, что «я никогда не сделаю в жизни две вещи. Никогда не женюсь и никогда не напишу ни единой оперы». Собственно, свое обещание он сдержал. Кто этот композитор? Как его зовут? +7 916 190 51 51. Маленькая подсказка. Он еще и именинник сегодняшнего дня.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей». Проверим себя.
1: Огромное спасибо за сообщение, которое вы прислали. Ну что ж, давайте с вами раскроем карты и выясним, кто этот композитор, которого я сегодня загадала, кого называли гением современной музыки, кто, кстати, обладал не очень хорошим характером, любил рубить с плеча, любил открыто высказывать свое мнение. Что касается других увлечений этого композитора, то летние месяцы он обожал проводить на австрийских курортах, ну и о себе говорил, что никогда не женится и никогда не напишет оперу. Почему он оперу не любил? Но то, что он не женился, это, в общем-то, наверное, обуславливает его определенный образ жизни, его воззрение, его любовь, которую он когда-то испытал, и, собственно, она осталась так нереализованной в жизни, и, в общем-то, его возлюбленная осталась до конца его жизни недосягаемой музой. Музой была никто иная, как Клара Вик Шуман. Ну, а почему вот он оперу никогда не написал? Вот это, на самом деле, загадка до сих пор. Наверное, не любил этот вид музыкального искусства. Ну что ж, гений имел право. Как зовут этого композитора? Конечно же, это Йоганнес Брамс. И, кстати, именно сегодня, 7 мая, исполняется очередная годовщина со дня рождения великого композитора. Ну а нам с вами остается что? Остается слушать и наслаждаться музыкой замечательного гения музыки. Мы с вами слушаем финальную часть из знаменитого скрипичного концерта, который когда-то Йоганнес Брамс писал для своего друга, прославленного скрипача 19-го столетия Йозефа Йоахима. Слушаем мы с вами интерпретацию Йенин Янсен и оркестра Национальной академии Санта-Чичилия под управлением Антонио Паппано.

0: Радио «Орфей». Слушайте в эфире «Радио «Орфей». Выбор Петровского.
1: Первая выставка была в Эрмитаже, причем вот этот главный штаб, он весь в развалинах стоял, еще в развалинном мы сделали первую выставку.
0: Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский рассказывает об экспонатах музея.
1: Мы делали большую выставку, которая называлась «Будущее возьмут не всех». Их художников возьмут, других не возьмут.
0: Выбор Петровского. Ежедневно на радио «Орфей». Радио «Орфей». Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 98,5 FM в Севастополе. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш, парад. Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: В Крыму сегодня без осадков, от 18 до 20 тепла, в Липецке плюс 28-30, в Калининграде дожди 11-13 выше нуля, в Хабаровске плюс 16-18, в Нижнем Новгороде 25-27, в Волгограде обещают кратковременный дождь и грозу плюс 24-26. В Новосибирске 21-23 тепла, в Перми плюс 16-18, в Туле 28-30 без осадков, в Сочи кратковременные дожди, там до плюс 16, в Кургане от 24 до 26 выше нуля, в Смоленске дождь и гроза 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, от плюс 11 до 13, ночью похолодает до плюс 1. В Москве сегодня возможны местами кратковременные дожди и даже гроза. Плюс 25-27, такова температура в течение дня, ну а ночью плюс 12-14, юго-западный порывистый ветер.
0: Радио «Орфей».

Радио «Орфей». Территория классики.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 8 утра. С новостями в студии Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Большой театр анонсировал серию показов оперы Прокофьева «Война и мир» в постановке Мариинского театра. Спектакли пройдут в режиссерской версии Андрея Кончаловского и Иркина Габитова. В масштабном проекте заняты 200 артистов, используется 1000 костюмов и 60 тонн декораций, монтаж которых занимает несколько дней. Спектакль является одним из самых технически сложных и зрелищных в репертуаре Мариинского. Симфонический марафон «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет», посвященный отражению ратной истории России в симфонической музыке, стартует в День Победы. Программа концертов будет сочетать музыку классиков и современных авторов, а часть репертуара посвятят событиям последних лет. Первый концерт пройдет в Великом Новгороде, где выступят губернаторский симфонический оркестр Новгородской филармонии, приглашенные вокалисты и пианист Николай Мажара. В мае в рамках проекта запланированы еще 3 выступления в Донецке и Москве. 25-й фестиваль современной музыки и искусства «СКИФ» состоится в мае в Петербурге в обновленном Центре современного искусства имени Курехина. Смотр впервые пройдет на площадке после масштабной реконструкции, завершившейся в сентябре прошлого года. Программа развернется сразу на 3 сценах. Выступят авангардисты из России, Китая, Казахстана и легенды петербургского андеграунда. Ежемесячная акция «Московская музейная неделя» пройдет с 11 по 17 мая в столице. В эти дни бесплатно можно будет посетить более 30 столичных музеев, подведомственных департаменту культуры города. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 8 часов и 4 минуты, и мы продолжаем наш эфир. Сегодня 7 мая, и сегодня в России отмечается День радио. По сути, профессиональный праздник всех, кто превратил идею Александра Попова, создателя радио, в глобальную нервную систему планеты. Ну и праздник всех тех, кто причастен радио, не только кто его создает, но и, собственно, кто его слушает изо дня в день, потому что, друзья, конечно же, мы работаем для вас. Пусть для вас сегодняшний день будет самым ярким и праздничным. И, в общем-то, связи вам без помех и, конечно же, замечательных идей в этот день от всей души желаю. Ну что ж, и чтобы, кстати, и эхо ваших идей разносилось в мире без затухания. Вот такой прочный сигнал сегодня в этот праздничный день. Ну что ж, продолжаем мы нашу музыкальную программу. Любимая музыка всегда вместе с нами, готова нас поддержать, утешить, ободрить и дать нам новый толчок к вдохновению и свершениям начавшегося дня. Сергей Васильевич Рахманинов продолжит наш музыкальный эфир. Мы с вами слушаем фрагмент первой части первого фортепианного концерта. Играют Николай Луганский и симфонический оркестр Бирмингема под управлением Сакари Орома.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Арво Пярт. Табула раза.
1: Самого часто исполняемого из ныне живущих академических композиторов зовут Арво Пярт. Своей славой он обязан одному открытию, которое совершил в середине жизни. Во второй половине 20 века многие композиторы, уставшие от погони за новизной в музыке, хотели начать с чистого листа, сочинять так, будто не было огромной толщи европейской культуры последних столетий. Пярт начал с чистого листа буквально. Купил нотные тетради и стал заполнять их простейшими комбинациями звуков. Близкие уже подумывали, что он сошел с ума, но после 8 лет творческого кризиса Пярт нашел свои 8 нот. Они существовали всегда, но никто не умел пользоваться ими так, как он. Эти 8 нот составляют простую минорную гамму. Те, кто учился в музыкальной школе, помнят, что каждый день должны были играть гаммы и арпеджио. Если правой рукой играть минорную гамму, скоро станет очень скучно. Если левой играть арпеджио, будет еще скучнее. Но если соединить гамму и арпеджио в особом соотношении, получится мгновенно узнаваемая музыка Арво Пярта. Свою технику сочинения он назвал «тинтинабули». Это слово звучит так, будто произнесено на эстонском или финском, но на самом деле оно латинское и означает «колокольчики». Вскоре Пярт написал концерт с говорящим названием «Табула раса». В дословном переводе «чистая доска», а в переносном – «с чистого листа». В концерте две части – игра и молчание. Они символизируют два полюса существования – бурную жизнедеятельность и почти недвижный покой, который можно воспринять и как вечный покой, ждущий нас за гранью смерти. Музыка Пярта кажется естественной, как водный поток, но в ней всегда заложена строгая архитектурная симметрия. Ноты и их сочетания становятся как бы геометрическими фигурами, растворенными во времени. «С помощью моей музыки можно проверять точность работы компьютеров», — шутил Пярт. В 70-е годы 20 века его стиль был максимально непривычным для исполнителей. Когда солисты и оркестр репетировали «Табула раса», они по привычке стремились добавить романтических красок и чувственности в эту простую и холодную звуковую ткань. Тогда Пярт обратился к музыкантам со словами: «Пожалуйста, не надо спасать мою музыку». В 80-е годы сотрудники хосписов стали включать «Табула раса» неизлечимо больным пациентам. Многие испытывали привязанность к этой музыке и проводили с ней все последние недели жизни. Мать одного пациента рассказывала, что ее сын все время просит музыку ангелов. Она долго пыталась выяснить, что это за музыка. Оказалось, речь идет о второй части «Табула раса». Сочинения Пярта стали не просто терапией, они помогали справиться с самым большим страхом – страхом смерти. Музыка Пярта звучит во множестве фильмов, от «Покаяния» Тенгиза Абуладзе до «Молодого папы» Паоло Соррентино. Она вдохновляет создателей электронных композиций и диджеев. Скромный эстонский мастер доказал, что в простой музыкальной гамме скрыто бесконечное богатство, и она никогда не устареет, как не может устареть цветовая гамма или гамма человеческих чувств.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то

0: суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Ароиди всегда восхищает своим вкусом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Пианистка Марта Аргерих и скрипач Гай Брайнштейн. Вечер в зале Пьера Булеза. Берлин. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Танец, который стал едва ли не самым знаменитым за всю историю балетного искусства. Танец рыцарей из балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта». Мы с вами только что слушали. Это был филармонический оркестр «Осло» под управлением Василия Петренко. Через несколько минут в эфире рубрика Дениса Мацуева «Секреты фестиваля». А пока с вами слушаем романтический фортепианный концерт, финальную часть из концерта Клары Шуман, «Беатриче Рана» и камерный оркестр Европы под управлением Ника Назасигена.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Как составить программу фестиваля?
1: Я сам лично звоню Гергиеву, Сладковскому, всем солистам, которые туда приезжают. Во-первых, чудо то, что на первом фестивале по датам мы проходимся. Валерий Александрович, вы можете там 7-го быть? Он говорит, 7-го только вот если к 7:30. Потому что у меня там опера там, потом я переезжаю из Питера в Большой, там репетиция, трансляция. Вроде успеваю к 7:30 с молодежкой. Да, вот я поставил, все, значит, может. Все остальные, Эльдар Бразаков, Тибла Герзмау, вот они могут все, понимаете, вот так сказал. Кто-то помогает слепить эту программу, что и они могут именно вот в эту дату, а на следующий день может уже другой. Я это уже с Иркутской прекрасно помню. Если вот так идет, значит, все идет как надо. Не было такого, что я не могу весь этот период, меня просто нету физически. Все смогли. И это тоже дорогого стоит. Ну, я всегда говорю, что любой мой фестиваль, я его называю фестиваль любимой музыки, потому что я прекрасно понимаю, когда ты приглашаешь конкретно на то или иное произведение, либо то, с чем у тебя любовь в данный момент, с чем у тебя вспыхнули чувства, с чем у тебя страсть. Это тоже очень важно. Главное, чтобы не повторяли все-таки произведения. Хотелось бы, чтобы было разнообразие. По-моему, это очень успешный алгоритм. Нету специального заказа. Можешь приехать сыграть концерт Мендельсона. Ты можешь предложить на выбор что-нибудь, 2-3 концерта, и мы потом уже посмотрим, как это все слепится. Конечно, это все очень и очень непросто. Организовать что-то новое, а Open Air — это вообще другая специфика, это другой подход. Программа заявлена, поэтому все случится, даже нет никаких сомнений.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
2: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
0: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: В Крыму сегодня преимущественно без осадков, до 18-20 тепла. В Липецке 28-30, в Калининграде не выше плюс 13, в Хабаровске от 16 до 18 со знаком плюс. В Нижнем Новгороде 25-27, в Волгограде 26 градусов, в Новосибирске 21-23, в Перми от 16 до 18 тепла. В Туле по-летнему жарко, плюс 30, в Сочи от 14 до 16, не выше, в Кургане плюс 24-26 и без осадков. В Смоленске кратковременный дождь с грозой, 25-27 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня без дождей, плюс 11-13, ночью от 1 до 3 тепла. В Москве сегодня местами возможны кратковременные дожди с грозой, плюс 25-27, такова дневная температура, ночью от 12 до 14 тепла. Всем желаем любимой погоды.
0: Радио «Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: Ну что ж, друзья, подходит к концу еще один час нашего музыкального эфира. Со следующего часа наш эфир продолжит Владимир Вахрушев. Встречайте в студии. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание. Встретимся уже завтра в 6 утра по московскому времени. И еще раз спешу всех поздравить с сегодняшним праздником. Сегодня день радио. Пусть хорошая музыка звучит в ваших гаджетах, радиоприемниках. И, конечно же, всем вам отличного настроения без помех в качестве связи. Ну и продолжаем мы наш музыкальный эфир музыкой именинников сегодняшнего дня, а их у нас из великих композиторов как минимум двое. Йоганнес Брамс и прямо сейчас Петр Ильич Чайковский. Фрагмент первого фортепианного концерта солирует Аркадий Володось.

0: Радио Орфей.
1: Девять утра в Москве.
2: С новостями в студии Вениамин Белозеров. Здравствуйте. До окончания приема заявок на всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» остается 8 дней. Заявочная кампания была продлена до 15 мая включительно. Член жюри, дирижер Михаил Голиков, отметил, что заявку может прислать автор из любого уголка России без привязки к образованию. Он назвал проект четким срезом молодых композиторских идей. Александра Пахмутова отпразднует День Победы в Волгограде. Композитор прибыла в свой родной город на поезде. На вокзале ее встретили представители власти, ветераны, ученики школы искусств, кадеты, волонтеры культуры. В ее честь духовой оркестр сыграл вальс, а в небо выпустили голубей. Пахмутова проведет на малой родине несколько дней. Она примет участие в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы. МХАТ имени Горького и Московский губернский театр проведут совместный праздничный концерт «Путь к победе», посвященный годовщине Победы. Артисты выступят на открытой площадке перед зданием МХАТ на Тверском бульваре с программой, включающей стихи и песни о Великой Отечественной войне. Среди участников проекта Сергей Безруков и Вера Шпак. 24 дирижера примут участие в престижном конкурсе имени Густава Малера, который проводит Бамбергский симфонический оркестр раз в три года. В этом году в состязании, которое пройдет летом, участвуют 19 мужчин и 5 женщин. Они представляют 11 стран, в том числе США, Китай, Мексику, Польшу и Францию. Представителей России среди участников в этом году нет. Конкурс, посвященный творчеству Малера, направлен на поддержку молодых дирижеров на старте их карьеры. Победителем первого смотра в 2004 году был Густаво Дудамель. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

7 мая на календаре, и лично для меня этот день всегда будет праздничным. Ведь именно сегодня у каждого, кто оказывается перед включенным микрофоном, есть возможность поздравить своих многочисленных коллег по цеху и всех слушателей с Днем Радио. Ведь радио — это именно то, что нас всех объединяет. И пусть теплые радиоволны качают нас еще много лет. Как говорят те, кто когда-то пустил радио в свою жизнь и сердце, Аве Попов. Вдвойне приятно, что в профессиональный праздник большой семьи радио «Орфей» совпал с днем рождения Петра Ильича Чайковского, композитора, чья музыка звучит на волне с завидным постоянством. Меня зовут Владимир Вахрушев, и, как обычно, впереди у нас 5 часов эфира. Сегодня наши первые минуты в мире классики были наполнены музыкой Вольфганга Амадея Моцарта. Прозвучала увертюра к опере «Дон Жуан». Ее исполнил оркестр «Музыка Этерна», дирижер Теодор Куренцис. Ну а продолжит час вступление из второй симфонии Феликса Мендельсона Бартольди. Ганноверским филармоническим оркестром Северогерманского радио дирижирует Эндрю Мэнс.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. Потому что за выбором это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Джорджоне.
1: У нас есть потрясающий Джорджоне. Он из тех художников, которых мало картина сохранилась. И у нас одна из самых лучших людей. И одна величайшая картина, которую мы привозили относительно недавно, это «Гроза Джорджоне». «La Tempesta» переводит «Буря», «Гроза», хранящаяся в галерее Академии в Венеции, которая задает множество разных вопросов и загадок, которые никто отгадать не может. Там гроза потрясающе изображена, отсюда все и название. А на переднем плане какие-то фигуры. Один какой-то стоит дядька с палкой, такой вроде сторож, военный. Потом, правда, просвечивали там как бы женская фигура. А с другой стороны сидит женщина, держит ребенка, и она как-то вот тоже непонятно, что она там делает. И поэтому множество разных объяснений, ну, вплоть до того, что это символика четырех элементов, составляющих природу, там земля, вода. А есть такие попроще объяснения, что это история, как находят Моисея, ну да, нашли ребенка, да, нахождение Диониса. Целые книжки про это написаны, на самом деле, что это значит, но именно потому, что много есть объяснений, все хорошие, не очень понятно, что это. Недавно приезжал один из итальянских специалистов как раз по Джорджоне, по венецианскому искусству и по грозе, у него целая книжка есть. Последняя интерпретация, что, возможно, это Адам и Ева в раю. На самом деле, все наши объяснения все равно ничему не соответствуют. У каждой картины и у каждого произведения искусства есть несколько слоев. И верхний, и второй, и третий. Может быть, и не надо особенно в детали вдаваться, потому что язык искусства, язык живописи, он свой особенный. Это все очень сложно.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Образность – одна из черт творчества Мариса Равеля. Что в его сочинении «Гробница Куперена», что в «Палане на смерть инфанты», фрагмент, который и прозвучал в исполнении симфонического оркестра «Симфония Лондон», нет ничего скорбного, как может показаться из названия. Впрочем, образы, что рождает музыка в нашей фантазии, не всегда совпадают с той идеей, которая властвовала мыслями автора в момент сочинения того или иного произведения. Но в этом и заключается свобода, что дарит нам музыка. И я предлагаю этой свободой воспользоваться без промедления. Этюд-картина Сергея Васильевича Рахманинова звучит в эфире «Радио Орфей». Пусть ваша воображаемая кисть сама выбирает краски и формы. За фортепиано Николай Луганский.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

«Полет шмеля». Мелодия, с которой связано немало музыкальных рекордов. Тут и скорость исполнения на самых разных инструментах, ну и само многообразие этого исполнения, конечно же. Например, сегодня оркестровая интермедия из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» прозвучала в переложении для флейты с оркестром. Шарон Бецале и Гаагский филармонический оркестр «Резиденси» подарили нам это удовольствие. А следующее произведение пусть и не обладает таким количеством титулов, но, в свою очередь, является одним из популярнейших сочинений Эриха Вольфганга Корнгольда. Речь о его концерте для скрипки с оркестром. Фрагмент первой части в эфире «Радио Орфей» исполнит Вильдефран. Симфоническим оркестром Франкфуртского радио дирижирует Джеймс Гаффиген.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Кулисы стиля.
2: Высказанная идея совершенно ясна. Обратившись в 76-м году к русским балетам, Сен-Лоран пожелал вернуть высокой моде способность пробуждать мечту.
0: Высокая мода на большой сцене.
2: Когда много лет спустя его спросят о самом приятном воспоминании за всю долгую карьеру в моде, кутюрье ответит:
3: «Коллекция, вдохновение для которой я черпал в России».
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на радио «Орфей».
4: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом».
5: Не слышен, и весом слетает желтый лист.
4: Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
6: О погоде пару слов. В Сочи сегодня переменная облачность, кратковременные дожди, от 14 до 16 тепла. Вот в Крыму погода налаживается. В Ялте без осадков и 16-18 со знаком плюс. Что касается Феодосии, там тоже 16-18 и тоже без осадков. В Волгограде днем обещан кратковременный дождь, местами гроза и 24-26 на термометре. В Смоленске 25-27, выше 0, и тоже местами кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге обойдется сегодня без осадков, но температура скромнее – 11-13. В Москве порывистый юго-западный ветер, 25-27 градусов тепла, и местами обещан синоптиками кратковременные дожди с грозами.
0: Радио «Орфей».

струнные. «Любовь и страсть» Антонио Вивальди. Сразу две скрипки в руках Виктории Муловой и Джулиано Карминьолы подарили нам полет композиторской мысли. В сопровождении Венецианского барочного оркестра прозвучала первая часть шестого концерта для двух скрипок и струнных. А по пути к финалу часа компанию нам составят музыканты симфонического оркестра «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. Мы услышим тему «Варвара и Кудряш» из сюиты для большого оркестра Владимира Щербачева. Эта музыка была написана к звуковому фильму «Гроза» по произведению Александра Николаевича Островского.

0: Радио Орфей.
1: Десять утра в Москве.
2: С новостями в студии Вениамин Белозеров. Здравствуйте. В Москве 9 мая временно ограничат доступ к мобильному интернету, сервисам обмена СМС и к так называемому белому списку сайтов. Как сообщает Минцифра, это сделают для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В ведомстве отмечают, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. При этом сегодня и завтра отключать мобильный интернет в столичном регионе не планируется. Ранее в московских театрах попросили распечатывать электронные билеты или сохранять их в телефонах из-за перебоев в работе мобильного интернета. Российский павильон официально открылся накануне на 61-й Венецианской биеннале современного искусства. Экспозиция работает в формате закрытого предпоказа для приглашенных гостей, профессионалов, журналистов и деятелей культуры. В музыкальном перформансе «Дерево укоренено в небе», который призван отразить многонациональную культуру России, участвуют не только наши соотечественники, но и артисты из стран Латинской Америки и Африки. Павильон закроет свои двери 9 мая, когда биеннале начнется для широкой публики. При этом перед входом установят большой экран, на котором будет транслироваться все, что было записано в первые дни. Приморская сцена Мариинского театра готовит серию концертов «Приношений ко Дню Победы». Сегодня и завтра в Малом зале состоятся театрализованные вечера песен военных лет. Солисты оперной труппы представят произведения, которые еще не исполняли на своих концертах. А непосредственно 9 мая в Большом зале театра прозвучит опера Чайковского «Евгений Онегин». Завершить серию праздничных событий на следующий день – один из самых востребованных на приморской сцене спектаклей – балет «Жизель» на музыку Адана. Телеканал «Россия. Культура» готовит спецпрограмму в день рождения Михаила Булгакова. Через неделю этому событию посвятят выпуски передач «Наблюдатель» и «Библейский сюжет», а также телевизионный художественный фильм «Театральный роман». В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио».

Каждое майское утро – это как визит в мастерскую хорошо знакомого художника. Каждый раз что-то неуловимо меняется в обстановке, появляются новые детали на холсте, какие-то цвета на палитре. И вот такими маленькими шагами май рисует для нас картину приближающегося лета. И пусть до него еще почти месяц, его красота рождается у нас на глазах прямо сейчас. А утро четверга бодрости добавила тарантелла Валерия Гаврилина. Ее в начале часа исполнил симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Дирижер Александр Ведерников. Меня зовут Владимир Вахрушев, и наша встреча, что традиционно случается по будням, продлится до 14 часов по московскому времени. Продолжим мы наше пребывание в мире классики под звуки гобоя. Селин Муане в сопровождении оркестра «Искусство мира» исполнит финал концерта для гобоя Иоганна Себастьяна Баха. И следует отметить, что это реконструкция сочинения великого кантора и представляет собой сплав сразу четырех его произведений.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Много воды утекло с тех пор, пока Большой театр не обрел свое постоянное пристанище на нынешней театральной площади столицы. Сменялся один адрес, появлялся другой, но судьбе было угодно будто за руку водить труппу по Москве, подыскивая ей временные пристанища. Так вышло и после жуткого пожара 1805 года, уничтожившего Петровский театр. Царь Александр I, театр-то стал императорским, распорядился выстроить новое здание, но не на месте погоревшего, а на пустовавшей Арбатской площади. И это стало данью устоявшейся вере в плохие приметы. Строить на месте пожарища не к добру. За дело взялся еще малоизвестный в ту пору Карл Росси, зодчий, которому в будущем предстоит стать зачинателем архитектурного стиля «Русский ампир». Возводили новый театр из дерева, но на каменном основании. Строили быстро, почти за год возвели под крышу новое здание. В 1808 году в конце Пречистенского бульвара появилось новое театральное здание. И если прежние называли Петровским по улице Петровка, то новый театр, что вполне естественно, получил имя Арбатского, поскольку имел прописку у площади Арбатских ворот. Каким предстал новый театр? Карл Росси выполнил проект в стиле классицизма, благодаря чему окруженный колоннадой театр более всего напоминал своим внешним видом древнегреческий храм, что выглядело весьма символично. Под стать фасаду торжественно и празднично оформили внутреннее убранство театра. Большое фойе, огромный зрительный зал, внушительные люстры с сотнями свечей. Первой премьерой Арбатского театра 13 апреля 1808 года стал спектакль «Баян. Русский песнопевец древних времен. Пролог с хорами и балетами». Спектакль придумал Сергей Глинка на музыку Даниила Кашина. Известно, что Арбатский театр имел оснащение по последнему слову техники, гордясь своей театральной машинерией. Зрители сразу это оценили, билетов было не достать. К тому же площадь перед зданием вымостили булыжником, что делало удобным подъезд к театру в любое время года. К сожалению, театральная рампа освещала сцену недолго. В 1812 году Арбатский театр сгорел.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Шарль Ришар Амлен не понаслышке знает, насколько непросто исполнять сочинение Фредерика Шопена в финале конкурса его имени. Канадский пианист, признанный одним из известных интерпретаторов музыки композитора нашего времени, был в числе финалистов, и концерт для фортепиано с оркестром номер 2 польского композитора был одним из произведений, что были обязательны к исполнению. Мы услышали фрагмент первой части концерта. Симфоническим оркестром Монреаля дирижировал Кент Нагано. А следующие несколько минут нас окружит магия исполнительского мастерства Мари Самуэльсон. Скрипка в ее руках оказалась в 3 года и с этого момента стала единственным попутчиком в мире музыки. Обладая виртуозной классической техникой, скрипачка уделяет внимание не только произведениям великих композиторов прошлого. В ее послужном списке есть и новаторские проекты. Ну а сегодня мы услышим в исполнении Мари Самуэльсон вторую часть сочинения Владимира Мартынова «Войдите». Берлинским концертхаус-оркестром дирижирует Джонатан Штокхаммер.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Суздальское притяжение.
1: Хочется, чтобы это сумасшествие не заканчивалось, потому что я понимаю, что если я что-то начинаю делать, то это должно быть как последний раз. Не скрою, после разных удачных проектов «Гран-пиано» или «Симфонии Ямала», которая прошла вот совсем недавно, уже второй конкурс был, многие регионы, и не только, но и из других стран тоже, хотят повторить это у себя. После Суздаля, конечно же, тоже. После прошлогоднего Суздаля, не скрою, а у нас нельзя то же самое сделать? Вот такой всегда вопрос. Причем я этих людей очень люблю, и мы много лет дружим, и делаем много разных проектов. Я говорю, с удовольствием, но давай придумаем что-нибудь другое. Потому что мы не можем клонировать, копировать этот формат, который, на мой взгляд, может только быть в Суздале. Вот в таком формате, в таких декорациях, в таких локациях, на таких сценах. Хочется, чтобы каждый из проектов был на 150%. И мечта в том смысле, что это суздальское притяжение, не только фестиваль, но чтобы эта школа была не просто летняя. Потому что, безусловно, мы в течение года, новые имена, мы проезжаем больше 30 регионов с нашей командой выдающихся педагогов, профессоров из Московской консерватории и из других. Они дают свои мастер-классы, по итогам которых семья наша пополняется новыми питомцами, нашими кисками. Цитата Ивет Николаевны Вороновой. Потом они едут в Суздаль, те, кто получил стипендию, и там повышают свое мастерство. Естественно, ходят на наш фестиваль, безусловно. Кто-то уже играет, кого-то мы уже пытаемся, может быть, сразу кинуть в это пекло в виде концертов камерной музыки. У нас будет очень много интересных задумок, когда соединяются новые имена разных поколений. Это вообще наша отличительная, как говорят в консерватории, фишка. Я не буду раскрывать всех пока секретов по части камерной музыки. Во-первых, еще раз хочу напомнить, что помимо основных гала-концертов в Кремле, на сцене «Заряди» у нас будут камерные концерты вечером, а джазовые концерты практически уже ночью, в 10-10.30. Это все будет абсолютно бесплатно для зрителей. Именно камерная музыка и джазовая. Хотим, чтобы это был вот такой общий вход. Я понимаю, что все равно какие-то там ограничения, чтобы не было совсем никакой, не дай бог, давки, такого не будет там. Но в этом тоже есть некая прелесть, потому что мы понимаем, что все равно фестиваль — это билеты, как ни крути, потому что потянуть такую махину — это очень большие суммы. Я никогда не подозревал, что сцены могут стоить таких. Действительно, это правда. Это очень большие деньги. И это очень сложно построить настоящую сцену. А теперь мы понимаем, что в контексте прошлого года, когда практически ее чуть не снесло, а вот по бокам, когда сметался, это была экстремальная ситуация. Надеюсь, таких штормов никогда не будет. Это просто было как торнадо. Это часть фестиваля. Это большие очень вложения, конечно же, но что уж поделаешь. Раз уж ввязались, мы будем это делать точно.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш-парад. Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Чем ближе лето, тем меньше капризов от погоды мы наблюдаем. И сегодня в Нижнем Новгороде без осадков 25-27 со знаком «плюс». В Липецке и подавно 28-30 и тоже без осадков. В Севастополе, где классика звучит на частоте 98,5 FM, сегодня небольшая облачность, осадков не обещают синоптики, а обещают комфортные 15-17 градусов тепла. 18-20 со знаком «плюс» и без осадков сегодня обещанным городу, где мы звучим на 90,7 FM. Это Керчь. Что касается Санкт-Петербурга, сегодня в северной столице скромные 11-13 градусов тепла, без осадков и переменная облачность. В Москве жарко. 25-27 обещают юго-западный порывистый ветер и днем кратковременные дожди, местами грозы.
0: Радио «Орфей».

Петр Ильич Чайковский, балет «Щелкунчик». Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижировал которым Валерий Гергиев, исполнил номер «Шоколад», он же «Испанский танец». Границу между часами, что уже недалеко, мы пересечем под звуки всем знакомой музыки Алексея Рыбникова из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Прозвучит тема «Барона». Перед этим в эфире четверга звучит Камаринская Михаила Ивановича Глинки, та самая, которую Петр Ильич Чайковский называл началом симфонической музыки в русском сообществе. И вторая часть струнного квартета Феликса Мендельсона Бартольди ждут нас впереди. А прямо сейчас симфонический оркестр «Радио Орфей» исполнит ноктюрн из оперы «Принцесса Юрата» Николая Голованова. Серебро тяжелых волн Балтики ждет нас.

Радио «Орфей». Территория классики.

Радио «Орфей». Территория классики.

Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио Орфей.
1: Одиннадцать часов в Москве.
2: В студии с новостями Вениамин Белозеров. Здравствуйте. Масштабный фестиваль «Гений места» продолжается. Валерий Гергиев и музыканты Мариинского и Большого театра вновь совершат музыкальные приношения великим русским композиторам на их родинах. Сегодня, в день рождения Чайковского, на малой родине композитора, в Воткинске, представят оперу-симфонию «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка. А в воскресенье коллектив и маэстро выступят в Смоленске, на родине Глинки. В новом сезоне проект охватывает 7 городов, среди которых Великий Новгород, Псков и Тихвин. Дополнительный показ оперы Вагнера «Парсифаль» в постановке Мариинского театра состоится на следующей неделе на исторической сцене Большого театра. Спектакль, созданный Тони Палмером в 1997-м, остается единственным сценическим воплощением этого произведения в России. Обновленную версию 8-летней давности с успехом показали в ГАПТе месяц назад. Ежемесячная акция «Московская музейная неделя» стартует в столице в последний день праздничных выходных. Всю неделю бесплатно можно будет посетить более 30 музеев и выставочных площадок подведомственных департаменту культуры города. Новую версию фильма Карена Шахназарова «Курьер» снимут к 40-летию оригинальной картины, сообщили в кинокомпании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Шахназарова. Режиссером выступит Илья Ермолов, который поставил такие ленты, как «Хирург» и «Золотое дно». Съемки нового «Курьера» начнутся в июне, актерский состав пока держится в секрете. Создатели отмечают, что это будет не пересъемка культовой картины, а новое прочтение повести в современных реалиях. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

Четверг в самом разгаре, круговорот дел и задач поглощает всю нашу энергию и внимание, и мысли о скорых выходных удалены от центра действий, словно Плутон от Солнца. Но, тем не менее, именно они выступают той самой батарейкой, которая даст нам силы идти вперед и не откладывать на завтра то, что должно быть сделано сегодня. А у слушателей радио «Орфей» есть еще один источник энергии — музыка, победившая само время. В новый час эфира мы вступили под звуки музыки Модеста Петровича Мусоргского. В оркестровке Мариса Равеля прозвучала пьеса «Богатырские ворота» в остольном городе Вакиеве из цикла «Картинки с выставки». Берлинским филармоническим оркестром дирижировал Саймон Рэтл. Напор и энергия сменяются в нашем эфире мягкостью звучания флейты в руках Эммануэля Паю. В сопровождении оркестра «Камерная академия Потсдама» швейцарский флейтист исполнит фрагмент первой части концерта для флейты с оркестром Карла Филиппа Эммануэля Баха. Меня зовут Владимир Вахрушев, и я приветствую тех, чье сердце открыто классике.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: На цветной фотографии из коллекции музея Антонина Колотилова. Известная исполнительница народных песен, основатель и руководитель Северного русского народного хора. Улыбающаяся женщина с букетом полевых цветов, одета как типичная народная сказительница. Цветастое платье с ниткой бус, с платком на голове. Антонина Яковлевна Колотилова. Родилась 4 апреля 1890 года в деревне Жилино Вологодской области, но не была крестьянкой по происхождению. Ее отец – небогатый землевладелец и чиновник, мать – из купеческой семьи. В юности Колотилова выучилась петь в народной манере, причитать, водить хороводы. Параллельно брала уроки вокала у известных педагогов. В концертах Антонина Колотилова исполняла не только народные песни, но также романсы и арии из классических опер. Колотилова была увлеченным собирателем русского фольклора. Работая школьной учительницей в Великом Устюге, собрала 12 талантливых песенниц и организовала самодеятельный ансамбль. Первый концерт коллектива состоялся 8 марта 1926 года. Участницы хора называли своего руководителя «матушкой» за заботливость и доброту. Она беспокоилась, в каких условиях живут девушки в общежитии, угощала их чаем с выпечкой. Если новая хористка не знала нотной грамоты, Колотилова говорила ее соседке: «Пой ей на ухо». Так и говорили: «Петь с уха». Антонина Колотилова руководила Северным народным хором 35 лет. За это время он стал высокопрофессиональным коллективом, завоевал популярность в нашей стране и за рубежом. Ансамбль выступал в странах Европы, знакомил слушателей с искусством русского севера. Государство высоко оценило заслуги Колотиловой, она получила сталинскую премию второй степени и звание народной артистки РСФСР. Память об этой замечательной женщине сохраняется и поныне, как и самобытные традиции Северного народного хора. В 2011 году коллектив получил статус особо ценного объекта культурного достояния Архангельской области, а в 2021 году благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Редкие фотографии известных музыкантов – это живая история музыки.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

«Свадьба Фигаро». Опера-партия, в которой исполнение мечты тех, кто все свои силы и талант положил на алтарь оперного искусства. Увертюра к ней прозвучала в исполнении Кёльнской академии, дирижировал который Майкл Александр Виленс. Музыка Вольфганга Амадея Моцарта всегда наполнена улыбкой солнца. А в продолжении часа нас ждет концерты для скрипки, вибрафона и струнных Георга Пелицеса. Его цветущий жасмин был создан специально для камерного оркестра Кремерата Балтика Гидона Кремера. В исполнении этого коллектива мы и услышим весьма нетривиальное для мира симфонической музыки сочетание инструментов.

Вокальный цикл «Зимний путь». Судьбоносное произведение Франца Шуберта в жизни Франсиса Пуленко. Именно пластинка с записью цикла стала той песчинкой, что потянула чашу весов жизненного выбора будущего композитора в сторону мира музыки. Пьеса «Весенний сон» из этого цикла прозвучала в исполнении Гольдмунд квартета. А вот путь в музыку Леонарда Бернстайна, чье произведение прозвучит, далее был совсем иным. В 11 лет мальчик, решивший стать музыкантом, столкнулся с, казалось бы, непреодолимым препятствием. Его отец отказался платить за уроки музыки, считая все это пустой забавой. На уроке юный Бернстайн зарабатывал сам. Упорство и талант победили. Впереди были Гарвард, музыкальный институт Кертис, потом счастливый билет за дирижерский пульт Нью-Йоркского оркестра вместо внезапно заболевшего Бруно Вальтера. Ночь на изучение сложнейшей партитуры и выход на публику без единой репетиции. И триумф молодого ассистента-дирижера и сенсация в мире музыки. В эфире «Радио Орфей» звучит третья часть сюиты из мюзикла «Вестсайдская история». Номер сегодня вечером. Дэниел Хоуп исполнит его в сопровождении Цюрихского камерного оркестра.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир». Концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.
2: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
3: Где август с ливнем подрастали братья с простой фамилией.
2: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». Воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: В Перми сегодня 16-18 градусов тепла, обещают синоптики. Слабый северо-восточный ветер и отсутствие осадков. Осадков не ждут и в Туле, там 28-30, настоящее лето. В Липецке, кстати, такие же температуры и тоже отсутствие осадков. 16-18 градусов тепла, что обещано Ялте и Евпатории. На этом фоне смотрится скромно, но тем не менее. На всякий случай напомню, что в Ялте мы звучим на 88,2 FM, в Евпатории на 94,3 FM. В Смоленске сегодня местами кратковременные дожди и даже грозы, 25-27 на термометре, в Санкт-Петербурге до 13 тепла днем и без осадков. В Москве локально кратковременные дожди и возможность грозы тоже остается на термометре до 27.
0: Радио «Орфей».

Мелодия, что остается в сердце и памяти, невольно становясь попутчицей трогательных и важных моментов наших отношений с теми, кто дорог. Ноктюрн Арама Ильича Хачатуряна из музыки к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» исполнил симфонический оркестр «Радио Орфей», дирижировал которым Сергей Кондрашов. Еще одно произведение этого жанра приблизит нас к финалу часа. Ноктюрн на слова Александра Блока Лев Конторович написал в юном возрасте, и обращение к этому произведению словно путешествие во времени. Мы совершим его вместе с академическим большим хором мастера хорового пения телерадиоцентра «Орфей». За дирижерским пультом Лев Конторович.

0: Радио Орфей.
1: В столице полдень.
2: В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил с 80-летием Владимира Бортко. Президент отметил богатый творческий потенциал и вклад режиссера в развитие киноискусства. Ваши замечательные фильмы неизменно глубокие, интересные, запоминающиеся, по праву завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля. Известность к Владимиру Бортко пришла после комедийной ленты «Блондинка за углом», а признание мировой кинообщественности он получил благодаря экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В московском кинотеатре «Иллюзион» до завтра продолжается серия специальных показов фильмов «Бортко». Приморская сцена Мариинского театра готовит серию концертов-приношений ко Дню Победы. Сегодня и завтра в Малом зале состоятся театрализованные вечера песен военных лет. Солисты оперной труппы представят произведения, которые еще не исполняли на своих концертах. А 9 мая в Большом зале театра прозвучит опера Чайковского «Евгений Онегин». Завершит серию праздничных событий балет «Жизель» на музыку Адана. МХАТ имени Горького и Московский губернский театр проведут совместный праздничный концерт «Путь к победе», посвященный годовщине Победы. Артисты выступят на открытой площадке перед зданием МХАТа на Тверском бульваре с программой, включающей стихи и песни о Великой Отечественной войне. Среди участников проекта Сергей Безруков и Вера Шпак. Фестиваль современной музыки и искусства «Скиф» соберет в Петербурге музыкальных авангардистов. Он пройдет в 20-х числах мая в обновленном Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Смотр впервые состоится на площадке после ее масштабной реконструкции. Выступят музыканты из России, Китая, Казахстана и легенды петербургского андеграунда. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

Часовая и минутные стрелки устроили быстротечное свидание в верхней точке циферблата, обозначив наступление полудня в столице. В эфире радио «Орфея» это свидание прошло под звуки серенады для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского, день рождения которого сегодня отмечают все ценители классики, среди которых, конечно же, большой коллектив нашей радиостанции. Но и у нас сегодня есть приятный повод для улыбок. Профессиональный праздник, День радио, с чем я и поздравляю всех своих коллег по цеху и всех радиослушателей, для которых мы работаем. Однако вернемся к музыке. Эрик Коутс. Цикл «Лирические эскизы». Он продолжит эфир четверга. Пьеса «Первая встреча» прозвучит в исполнении дуэта Тимоти Редаут, альт и Джеймс Бейлью, фортепиано.

Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табла вторая. Любимый сын. Священник сельской церкви опустил в купель младенца. Стоящая рядом Мария Григорьевна Прокофьева любовалась сыном, которому недавно исполнилось 2 месяца. Она решила крестить Сережу не сразу после рождения. Похоронив 2 маленьких дочерей, хотела убедиться, что 3-й ребенок набрался достаточно сил, чтобы выдержать омовение в холодной родниковой воде. В ожидании таинства играла дома на фортепиано Бетховена и Шопена, считая, что их великая музыка наполнит Сережу духовной энергией. В 3 годика мальчик подбегал к пианино и нажимал на клавиши, пытаясь подражать матери. У нее вскоре начал обучаться игре на инструменте, а с 9 лет ходить с ней в театры на оперы. В постановках Вагнера ему нравились главные героини, потому как крупно вычерченными лицами и статью походили на маменьку. Внешне Сергей был ее копией. Это подметил профессор Московской консерватории Сергей Танеев, когда Мария Григорьевна привела к нему 10-летнего сына на прослушивание. Способности мальчика восхитили Танеева, и он посоветовал готовить его к поступлению в вуз. Незадолго до экзаменов Мария Григорьевна передумала отдавать документы Сереже в консерваторию в Москве, предпочтя Петербург, где сама родилась. Она стала свидетелем триумфа сына на выпускном концерте в ранге лучшего пианиста курса и потом старалась не пропускать его выступлений собственными сочинениями. Но весной 1918 года премьера классической симфонии прошла без нее. Женщина не смогла выехать в Петроград из захваченного беспорядками Кисловодска. Потеряв с ней связь, Прокофьев сел в Транссибирский экспресс до Владивостока, а оттуда отправился в Америку. В дороге повторял выученную в детстве молитву о воссоединении любящих сердец. Через 2 года во Франции 29-летний композитор встречал мать, сильно постаревшую и ослепшую. С тех пор он будет заботиться о ее здоровье. Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Камиль Сен-Санс, цикл «Карнавал животных». Композитор называл этот цикл скопищем произведений, наполненных цитатами. И, пожалуй, самое отвечающее этому, этой характеристике пьеса «Ископаемые» прозвучала в эфире «Радио Орфей». Лан Лан и Джин Эллис в сопровождении Лейпцигского оркестра Гевенхауза подарили нам ее звучание. Неспроста композитор запретил публикацию этого цикла до своей смерти. И, как вы помните, исключение было сделано только для пьесы номер 13 «Лебедь». А далее мы переносимся на берега озера, где отражается усадьба Трольхауген. В ней жил и творил Эдвард Грик. И один из солнечных в буквальном и переносном смысле дней нам предстоит сейчас услышать. Это свадебный день в Трольхаугене. За фортепиано Лейв Уве Анснес.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Идеальное переплетение композиторской мысли и народной мелодии. Венгерский танец Йоганнеса Брамса прозвучал в исполнении Бамбергского симфонического оркестра, дирижировал которым Якуб Груша. А в продолжении часа нас ждет короткий визит в город на Неве. Причем те, кто там уже бывал, могут сравнить свое впечатление от города каналов и мостов с тем, как его рисует музыка Алексея Шелыгина. Звучит тема «Санкт-Петербург» из балета «Продавец игрушек». Симфоническим оркестром «Радио Орфей» дирижирует Сергей Кондрашов.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Экспо-музыка.
2: Не слишком щедрый на похвалы Василий Сафонов высоко ценил музыкальность Анны Голденвейзер.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказывает об экспонатах коллекции.
2: Однако строго к себе Анна Алексеевна не стала концертирующей пианисткой и посвятила жизнь педагогике.
0: Экспо-музыка. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: А к слову, Феодосия, где мы звучим на частоте 97,5 FM, сегодня без осадков, небольшая облачность и до 18 градусов тепла. В Ялте также до 18, там вы можете нас слушать на частоте 88,2 FM. В Волгограде 24-26, настоящее лето, и даже есть возможность слегка остудиться под кратковременным дождем. Правда, местами обещаны Волгограду и грозы. Кратковременные дожди сегодня в Сочи, там до 16 тепла. В Калининграде 11-13, тоже кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, но скромные 11-13 со знаком «плюс» на фоне северо-восточного ветра. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, 25-27 на термометре.
0: Радио «Орфей».

Не первый шаг в жанре, но первый большой успех. Оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса «Сына». Фрагмент увертюры к ней прозвучал в эфире «Радио Орфея» в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Даниэля Баренбойма. Застольная песня «Поднимем мы кубки веселья» из оперы Джузеппе Верди «Травиата» и первый концерт для клавира с оркестром Иоганна Себастьяна Баха ждут нас впереди. А пока Берлинский филармонический оркестр, дирижирует которым Саймон Реттл, исполнит фрагмент финала второй симфонии Александра Порфирьевича Бардина.

0: Радио Орфей.
1: Тринадцать часов в Москве.
2: В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. До окончания приема заявок на всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» осталось 9 дней. Заявочную кампанию продлили до 15 мая включительно, чтобы авторы смогли доработать свои произведения. В смотре 8 номинаций. Среди них хоровая, балетная и киномузыка. Сочинение отбирает жюри, в составе которого Юрий Башмет, Александр Чайковский и другие выдающиеся деятели культуры. Подробная информация на сайте partituraconkurs.ru. Сегодня мировая музыкальная общественность отмечает 175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. По этому случаю на его родине в удмуртском Воткинске установили мемориальную доску. На улице Кирова, 20, в годы Великой Отечественной войны располагался эвакуированный из Клина музей композитора. В церемонии открытия памятного знака участвовали потомки семьи Чайковских – Георгий Ефимович Давыдов и Денис фон Мек. День Победы отметят в Москве на 200 культурных площадок. К 9 мая в столице подготовлена обширная праздничная программа. Концерты, спектакли, экскурсии, выставки и кинопоказы. Гостей ждут в парках, музеях, театрах, детских школах искусств и библиотеках, уточняет Департамент культуры. Так, серия концертов пройдет на ВДНХ, в музее-заповеднике Царицы, на усадьбе Воронцова, Измайловском парке и саду имени Баумана. В Сокольниках состоятся выступления творческих коллективов, а вечером на сцену выйдет московский джаз. Джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Музей-усадьба Ясная Поляна открывает сезон велоэкскурсии. Они начнутся 10 мая и пройдут по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого. Маршрут длиной 10 километров проходит мимо любимой скамейки классика, через Калинов луг, Старую мельницу и реку Воронку. Писатель научился ездить на велосипеде в возрасте 67 лет и катался не только по Ясной Поляне, но и по улицам Москвы и Тулы. Александра Лосева, служба информации, Радио Орфей.

В новый час эфира мы вошли под звуки романса Арама Ильича Хачатуряна, написанного композитором к постановке драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Его исполнил симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. Меня зовут Владимир Вахрушев. Еще час мы проведем в мире классики. О том, что не только режиссер может повлиять на судьбу постановки, узнаем через несколько минут из рубрики «Кулисы стиля». Ну а пока эфир продолжит сочинение нашего современника Ника Картозио. Его пьесу «Таяние» в эфире «Радио Орфей» в сопровождении оркестра исполнит Джон Ленхан.

0: Кулисы стиля. Радио «Орфей». «Орфей и Эвридика». Александр Головин.
1: Это история о том, как требовательность художника в отношении костюма определила судьбу спектакля. В 1908 году в Мариинском театре задумали поставить оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Это был второй совместный опыт Мейерхольда и художника Головина, которым судьбой было уготовано сотрудничать 11 лет. Оба бесконечных выдумщика были скрытны, опасались, что у них украдут идею, и очень тщательны в проработке деталей. Ведь действительно, Орфея можно ставить по-разному. Можно представить в костюмах и декорациях времен Глюка, можно создать иллюзию античной действительности. Но каждое истолкование отдельно казалось авторам пресным, поэтому решено было найти середину, соединить реальное с условным, взглянуть на миф как бы из глюковской эпохи. Конкретно это выразилось в том, что пространство сцены в спектакле разделено на два плана, один из которых отдан XVIII веку, другой – античности. При этом Орфей в тонком хитоне с темно-золотым лавровым венком на кудрях призван отождествлять, конечно, лучшие образцы древней классики. Столько в нем заложено изящества и красоты. Только вот какая проблема. Оперу Глюка, начиная со второй половины XIX века, принято было ставить в редакции Берлиоза с главной партией в исполнении контральта. В Мариинском петь ее поручили артистке Збруевой. Голос хороший, но очень уж неизящно. Головин, как главный художник императорского театра, категорически не представлял ее в этой роли. Это рушило весь придуманный им образ. И вот уже за кулисами разгораются страсти. Жена одного известного музыканта пишет сестре возмущенное письмо о том, что Орфей у Головина давно готов, но он не желает пускать петь туда Збруеву. У нее нет линий. Не желает пускать и Петренко. У нее линий почти не осталось. Но требует, представьте, чтобы пел Собинов. Дело ли это декоратора распоряжаться музыкальной частью? И тем не менее, мнение декоратора пришлось учесть. В дирекции императорских театров, где у Головина были связи, согласились, что Глюком еще при жизни была подготовлена редакция с расчетом на тенора. И даже специально послали за ней в Париж. Это естественным образом решило судьбу спектакля, а в жизни Леонида Собинова стало вехой. По отзывам тех, кому посчастливилось побывать на премьере, Собинов в тонком головинском хитоне был подлинным Орфеем, с благородным лицом, совершенными движениями и таким звучанием, что главная идея мифа о силе музыки говорила сама за себя. «Орфей и Эвридика» в Мариинском театре. Костюмы Александра Головина. 1911 год.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Петр Ильич Чайковский. Вальс, скерцо для скрипки с оркестром. Фрагмент произведения, создание которого стало профессиональным вызовом для композитора, прозвучало в эфире «Радио Орфей». Написано оно было для Иосифа Котека, друга и ученика композитора. И что интересно, адресат был и главным консультантом в мире скрипичной музыки для Петра Ильича. В эфире «Радио Орфей» вальс скерцо исполнил Даниэль Лозакович. Национальным филармоническим оркестром России дирижировал Владимир Спиваков. А музыкальную эстафету четверга принимают Вильям Веверка и ансамбль Ultimate W Band. В их исполнении мы услышим сочинение Мирослава Скорика. Мелодия из музыки к фильму «Высокий перевал» звучит в эфире.

Хотя Бонятишвили в сопровождении Академии Святого Мартина в полях исполнила фрагмент второй части концерта для фортепиано с оркестром номер 23 Вольфганга Амадея Моцарта. А я хочу напомнить нашим слушателям, что они одними из первых могут узнавать новости из мира искусства, в том числе касающиеся классической музыки, если станут подписчиками телеграм-канала «Радио Орфей» и нашего канала «ВМАКС». Информация о концертах и выставках, музыкальных конкурсах и просто интересные факты из мира музыки – все это вы найдете там. Подписывайтесь и будьте ближе к нам, и, конечно, заходите на сайт radio.orfeos.ru.

0: Радио Орфей. Реклама. Телефон рекламной службы Радио Орфей. 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами. А знаете ли вы,
1: что в жилах скрипки, изящного утонченного музыкального инструмента, текут арабская, испанская и германская кровь? Изначально скрипка по форме походила на кокосовый орех. Постепенно она менялась и к концу 18 века приобрела привычный нам облик. Скрипки бывают разных размеров. Помимо классической, целой, которая рассчитана на взрослого человека, есть и половинка. Она, конечно, не в два раза меньше, это просто название. А еще бывают четвертушка, восьмушка и одна шестнадцатая. Их делают для детей, чтобы ребенку было удобно играть.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: В Нижнем Новгороде сегодня без осадков, переменная облачность, южный ветер, приятных порывов и 25-27 градусов тепла. В Перми 16-18 со знаком плюс, но тоже без осадков. Без осадков день пройдет и в Туле, там до 30 градусов тепла. В Смоленске 25-27 на термометре, местами обещают кратковременные дожди и возможность грозы тоже в прогнозе я вижу. Что касается Калининграда, там кратковременные дожди обещаны с большой гарантией и на термометре 11-13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге 11-13 со знаком плюс, без осадков. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, локально возможны грозы и порывистый юго-западный ветер. На термометре 25-27.
0: Радио «Орфей».

Симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова исполнил норвежский танец Эдварда Грига, и эти звуки обозначили финал нашего с вами сегодняшнего путешествия в эфире «Радио Орфей». Завтра пятница, встречаемся в 9 утра по московскому времени, а вы в начале следующего часа встречаете Александру Нагорнову.

0: Радио Орфей.
1: Четырнадцать часов в Москве. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Владимира Бортко с 80-летием. Президент отметил богатый творческий потенциал и вклад режиссера в развитие киноискусства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Известность к Владимиру Бортко пришла после комедийной ленты «Блондинка за углом» о признании мировой кинообщественности. Он получил благодаря экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В московском кинотеатре «Иллюзион» до завтра продолжается серия специальных показов фильмов Бортко. В Александровском саду Москвы перед празднованием Дня Победы провели профилактику вечного огня. Эту миссию доверяют только лучшим сотрудникам Мосгаза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пламя традиционно перенесли на временную горелку, а после проверили системы подачи и автоматического розжига топлива. За непрерывной работой вечного огня у могилы неизвестного солдата следят с момента его зажжения в 1967 году. Дополнительный показ оперы Вагнера «Парсифаль» в постановке Мариинского театра состоится на следующей неделе на исторической сцене Большого театра. Спектакль, созданный Тони Палмером в 1997-м, остается единственным сценическим воплощением этого произведения в России. Обновленную версию 8-летней давности с успехом показали в ГАПТе месяц назад. Ко Дню Победы на фестивале «Золотая маска» покажут спектакли-номинанты на премию, посвященные Великой Отечественной войне. 9 мая Красноярский театр оперы и балета представит оперу «Любить на войне». Постановка создана по мотивам военных произведений Виктора Астафьева. На этом пока все. Александра Лосева, служба информации, Радио Орфей.

Русская классика открывает новый час. Неудержимая энергия танца. Александр Порфирьевич Бородин, пляска половецких девушек из оперы «Князь Игорь» исполнил симфонический оркестр Баварского радио. Вы слушаете радио «Орфей». У микрофона в студии с этой минуты я, Александра Нагорнова. Здравствуйте. По-летнему жарко сегодня в столице, и я вам желаю солнечного настроения и самого удачного дня. Ну а с любимой музыкой это гораздо проще. Ближайшие часы проведу вместе с вами и с лучшими мелодиями мира. В этом часе нас также ждет программа «В пределах классики». В центре внимания сегодня второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Как организовать события такого масштаба с тысячами зрителей, ежедневными концертами, с участием мировых звезд? Обо всем этом расскажет генеральный продюсер фестиваля Кирилл Косенко. Еще через пару минут услышим историю создания одного из ключевых фортепианных концертов в русской музыке. И эта история всякий раз захватывает даже тех, кто с ней знаком. Расскажет Ярослав Тимофеев в авторской рубрике «Свидетельство о рождении». Обязательно дождитесь. А прежде слушаем музыку Бенджамена Годара. Пьеса для флейты с оркестром солирует Марк Гравелс.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Сергей Васильевич Рахманинов. Второй фортепианный концерт.
1: Из всех крупных музыкальных жанров самым близким Сергею Рахманинову был концерт для фортепиано с оркестром. Ведь в нем сходились воедино три рахманиновские ипостаси – пианист, дирижер и композитор. Четыре фортепианных концерта стали его автопортретами в разном возрасте. В юности, в молодости, в расцвете лет и на закате жизни. Первые такты второго концерта точно вошли бы в рейтинг самых запоминающихся начал музыкальных произведений. Солист в одиночку раскачивает тяжелые колокола вступительных аккордов, чтобы на фоне звона оркестр запел прекрасную рахманиновскую мелодию широкого дыхания. Эта мелодия, часто вызывающая ассоциации с полноводной рекой, напоминает по рисунку старинные русские церковные песнопения, так называемый знаменный распев. Колокольный звон и знаменный распев – это гены рахманиновской музыки. Есть множество ответов на вопрос, почему человечество влюблено во второй концерт. Вероятно, одна из главных причин – разлитая в партитуре энергия весны. Причем не такой, как во времена года Вивальди, где год начинается с весны, как с чистого листа. У Рахманинова весна, приходящая после долгой русской зимы, завоевывающая мир постепенно, от ветреного марта первой части к сияющему маю финала. Самому Рахманинову этот концерт тоже принес весеннее обновление после затяжной депрессии, настигшей его из-за провала первой симфонии. История его исцеления красива как миф, но она вполне достоверна. Сперва родные, всячески пытаясь помочь Рахманинову, устроили ему встречу с, пожалуй, самым авторитетным человеком в России того времени – Львом Толстым. Но Толстой, выслушав Рахманинова, погладил его по коленям и велел работать. Тогда Сергея Васильевича якобы случайно познакомили с известным невропатологом Николаем Далем. У Даля лечились многие представители московской художественной элиты, в том числе Федор Шаляпин, Александр Скрябин и Константин Станиславский. Даль не называл встречи лечением. Он просто общался с пациентом и как бы между делом предлагал сеансы гипноза. Для работы с Рахманиновым Даль предварительно узнал у родственников, что именно молодому человеку нужно сочинить. Родственники ответили: «Фортепианный концерт». Едва ли не каждый день в течение 5 месяцев загипнотизированный Рахманинов слышал: «Вы начнете писать концерт. Вы начнете писать концерт». Он начал и закончил, и посвятил концерт своему врачу. И устроил вторым концертом свой сеанс массового гипноза, который продолжается уже больше 100 лет.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чичилия, Рим, Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. В пределах классики. На радио «Орфей».
2: Повод для сегодняшней встречи – второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале, который пройдет с 10 по 19 июля под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе при поддержке Министерства культуры России и губернатора Владимирской области. За масштабом такого события, а это тысячи зрителей, мировые звезды, постановки под открытым небом, всегда стоит человек, который отвечает за то, чтобы все работало как часы. У нас в гостях генеральный продюсер фестиваля Дениса Мацуева в Суздале Кирилл Косенко. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Кирилл, у вас огромный опыт. Мне хотелось бы вначале перечислить какие-то самые яркие проекты. Это церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. У вас даже медаль есть, да, насколько я знаю, за заслуги перед Отечеством первой степени. Это ледовые шоу, фестиваль искусств вдохновения в парке Останкино, фестиваль фейерверков в Москве и очень много других проектов. Чем является для вас фестиваль в Суздале? Поделитесь.
3: Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале для меня действительно уникальное событие, так как известно, что я заканчивал Московскую государственную консерваторию по классу хорового дирижирования у Бориса Григорьевича Тевлина. Это уникальная возможность дирижировать огромным количеством служб, ситуаций, всего.
2: То есть причем мы... во времени, да, достаточно продолжительно.
3: Конечно, конечно. То есть здесь исполнение произведения длится не там минуты, не часы, а оно длится месяцы, и тот самый результат ты получаешь в самом конце. Поэтому, конечно, участие здесь для меня уникальное. С той точки зрения, что редко бывают такие масштабные события именно в классической музыке.
2: Ну, как музыканты готовятся к событию, да, посредством репетиции, да, я думаю, то же самое происходит и у продюсера, это подготовка к проекту. Сколько времени она занимает и что конкретно вы делаете?
3: Подготовка подобного масштаба событий занимает порядка 9 месяцев.
2: Вот это да. Как рождение ребенка.
3: Фактически, да. Это практически как родить ребенка, потому что это складывается из многих составляющих. Сначала ты придумываешь, где это будет, как это будет происходить, как это все будет жить внутри того места, где это будет находиться. То есть, чем уникален фестиваль Дениса Мацуева в Суздале, это тем, что фестиваль живет в городе. И размышляя и думая о том, как должен выглядеть фестиваль, ты должен прожить жизнь того человека, который к тебе приедет. Ты должен понимать, как ему будет удобно, неудобно, куда он может пойти, что он хочет увидеть, что он хочет услышать. Каждая деталь очень важна.
2: То есть вы учитываете не только концерты, да, не только такую музыкальную составляющую и конкретно события, да, но и все времяпрепровождение, получается, да, в Суздале?
3: Конечно, конечно. Тут же еще какой немаловажный момент. Очень многие заканчивают мыслить о любом событии, например, о музыкальном, на том, какая музыка.

0: музыка и какой исполнитель. Но мы прекрасно знаем, что люди выбирают площадки по их акустическим особенностям. Кто-то приходит на площадку, потому что она ему нравится визуально. И, конечно же, не только ушами мы воспринимаем то, что происходит. Очень важен симбиоз и зрительный, и то, что вы слышите. Угу. Если будет плохой музыкант, вы на него не пойдете, даже если это будет очень красивое место. Но при этом, если будет очень красивое исполнение, очень все хорошо, навсегда можно испортить какую-нибудь деталь, что-то у вас пошло не так, вам было неудобно или еще как-то, у вас даже от этого может испортиться, скажем так, впечатление. Очень важно, чтобы эти обе составляющие всегда были вместе, чтобы человеку было и комфортно, и визуально он прекрасно мог воспринимать то, что он слушает.
1: Еще одна важная деталь при таком фестивале — это открытое пространство. А все мы понимаем, что погодные условия могут быть не всегда приятными. Да? Вот в прошлом году с ливня начался фестиваль Дениса Мацуева в Суздале, правда, это никого не испугало, даже наоборот, как-то все объединились. Денис Леонидович такой устроил практически сольный концерт, и на самом деле я присутствовала там, и это было потрясающе. Но все-таки, да, для того, чтобы учесть все моменты, которые могут пойти не так, вот просто из-за погоды, что нужно делать? Как это учитывается?
0: Как раз, когда вы говорили про подготовку, в любом случае ты должен думать на несколько шагов вперед, ты должен предполагать, что может случиться. Мы от каких-то вещей никогда не застрахованы. И зачастую то, что происходит в момент такой ситуации, это то уникальное чувство, которое вы получаете. И вот как это произошло точно. В прошлом году, когда под ливнем играл Денис, и вот это уникальное возможность побывать на таком событии. Иногда, я даже сказал, очень часто именно такие живые неожиданные вещи, они привносят совсем другое настроение, совсем другое состояние. И музыкант может по-другому отдавать свою энергию зрителям, и зритель совсем по-другому это воспринимает. Если человек пришел настроенный и находясь внутри вот этого музыкального события, он уже не будет обращать ни на какую погоду внимания, потому что он находится внутри этого. И это совсем другое ощущение, совсем другое чувство.
1: Однако вот такая маленькая деталь, как дождевик, которые были, да, я помню, вот на каждом стуле, все-таки здорово, да, на мой взгляд. Вот,
0: это всегда продуманность, такое... это всегда продуманность и понимание того, где ты находишься, понимая, что если может дождь, конечно же, мы уже заранее думаем о таких вещах, мы заранее понимаем, что это может произойти. Мы знаем, что может быть жара, мы запасаемся водой, чтобы всех можно было напоить. Мы знаем, что может быть дождь, мы запасаемся дождевиками, чтобы всем можно было их раздать. Человек, который выезжает на подобное событие, он уже заранее знает, куда он едет. Мы помогаем, но, конечно же, если вы приезжаете в летней футболке, зная, что завтра будет плюс 5, здесь уже нам сложно будет в этом случае помочь.
1: Конечно, но... ответственность зрителя тоже здесь немаловажна.
0: Да.
1: Кирилл, а как сочетается в вашей работе вот такие технические моменты, о которых мы сейчас поговорили, там дождевик, вода, плед, да, и наполнение художественной составляющей, там это концерты, музыка, вот то, что такое невербальное, скажем так, и вот оно материальное, дождевик, вода и так далее. Как это сочетается?
0: Здесь можно сказать, что одного без другого нет. Потому что, как бы мы ни думали о чем-то музыкальном, все равно есть вещи материальные, вы абсолютно правы, что и нужен и дождевик, и вода. Но это всегда отходит на второй план, когда на сцену выходят уникальные музыканты, и они играют невероятные вещи. Ты перестаешь замечать вообще все, что происходит вокруг тебя. Тебе становится уже неважно ни дождевик, ни дождь, ничего. Конечно, ты потом возвращаешься к тому, что, ой, кажется, идет дождь, но в какой-то момент ты про это просто забываешь.
1: Угу. А расскажите о самом городе, о Суздале. Вот вы бывали там уже?
0: Ну, конечно.
1: Как вам там атмосфера? Для тех, кто, возможно, впервые, кстати, приедет на второй летний фестиваль Дениса Мацуева.
0: Вы знаете, я первый раз в Суздале был очень давно, это, может быть, было там лет 40, наверное, назад, когда я еще был ребенком. И, конечно, когда ты маленький, ты еще до конца не воспринимаешь его так, как ты уже будучи взрослым. И сейчас я довольно часто туда езжу, и, конечно, ты видишь город совсем другим. Ты видишь Суздаль уникальным городом, наполненным своей историей, историей России. И, конечно, уникальные люди там находятся. Потому что ты, когда ты встречаешься, знакомишься, я вот недавно там познакомился с художником, который там живет и работает. Ты начинаешь знакомиться с самим городом, с культурой, начинаешь понимать его совсем по-другому. И это очень важно. Я думаю, что всем интересно посмотреть, приехать, приобщиться к этому. Живя в других городах, там в большом городе, как в Москве, зачастую ты забываешь о том, что есть другие уникальные места. Все хотят слетать в Турцию, в Арабские Эмираты, в Америку, в Италию, куда угодно, но забывают про такие маленькие, но очень яркие, очень глубокие места, как Суздаль, как... У нас, на самом деле, в России огромное количество мест.
1: Исторических.
0: Исторических, да, и люди только сейчас их начинают для себя открывать. Конечно, Суздаль — это то место, куда многие возвращаются десятки раз. Ты приезжаешь, открываешь для себя что-то новое. Город абсолютно маленький, но всегда есть возможность найти новое место, где ты никогда не был.
1: Продолжая разговор о том, как строится продюсерская работа, да, на фестивале, это ведь не только технические моменты, но и взаимодействие с людьми. Вот вы вначале сказали, что это такая дирижерская немного профессия, дирижировать событием. И ключевой момент здесь — это люди. Вот что самое главное для продюсера при взаимодействии с теми, кто составляет этот проект? Умение там договариваться, дружить или что-то еще?
0: Самое, наверное, важное — это уметь заражать проектом, погружать человека настолько, что он готов дальше идти с тобой. Действительно, огромная задача, очень важная, это объединять людей в команды. И вот то, как я сказал, заражая и объединяя людей, ты создаешь уникальную коллаборацию, уникальное взаимодействие, которое дальше превращается в тот самый фестиваль, когда приезжают гости, и когда твоя команда дает этим гостям ту самую уникальную возможность погрузиться в этот фестиваль, в ту атмосферу, которую ты создаешь, для того, чтобы люди просто выходили совсем новыми и совсем в другом состоянии.
1: А правильно я понимаю, что вы заботитесь и об артистах, да, то есть там, куда они приезжают, просто вот конкретно какие задачи вы делаете?
0: Для того, чтобы артист выдал по-настоящему серьезный концерт, серьезный, я имею в виду, скорее, его состояние, глубокий, искренний, наполненный энергией настоящей, очень важен комфорт артиста, как он приедет, где он будет размещен, как он доберется до площадки, как он до нее дойдет.
1: То есть это тоже ваши заботы?
0: Конечно. И это все включает в себя краски организацию фестиваля.
1: А то, как установлена сцена, там, освещение, звук... Тоже вы отвечаете за это?
0: Это находится под моим контролем. Конечно, какие-то вещи принципиальные в плане размещения сцены мы принимаем все вместе коллегиально, предлагаем места и уже вместе всей командой придумываем да или нет, правее, левее, куда подвинуть, как повернуть. В плане звука и света для этого есть специалисты, которые конкретно этим занимаются. Мы со своей стороны, как продюсерская группа, как те, кто этот проект ведет вперед, мы со своей стороны даем наши пожелания. Мы хотим подсветить здесь, но по звуку самое главное — это донести энергию артиста до каждого слушателя.
1: А отбор конкретных гостей на фестивале, участие в нем, кто принимает эти решения?
0: Если мы говорим с вами о музыкантах, то это, конечно, Денис придумывает, это в его голове рождается то, что мы этим фестивалем будем доносить.
1: И сама программа, да, последовательность концертов?
0: Он как художественный руководитель непосредственно за этим следит, так как это очень большая ответственность, наверное, одна из самых главных. Зачастую не так сложно убрать улицу, как сложно найти то произведение, которое действительно люди смогут воспринять.
1: А, кстати, сам город Суздаль, да, мы уже об этом сказали, что это непростой город с довольно-таки богатой историей и своей, ну, уникальной атмосферой. Он может диктовать вам что-то в вашей работе? Вот сам город.
0: В самом городе, находясь в Суздале, ты уже начинаешь понимать, воспринимать, погружаться. У тебя внутри рождается то, что здесь должно исполняться, как это здесь должно выглядеть. Он не диктует, но, находясь там, ты просто следуешь этому городу.
1: А были ли какие-то из ваших проектов, которые я вначале перечисляла, да, их очень много, фестиваль фейерверков и так далее, что-то такое, что вас поменяло, как человека, дало вам самый большой опыт в жизни?
0: Знаете, каждый проект по-своему интересен. Такие проекты, как Олимпиада, они меняют немножечко мировоззрение, ты расширяешь вообще восприятие мира, ты получаешь уникальный опыт, потому что за время подготовки и реализации церемоний я облетел практически весь мир. Я там, не говоря уже про всю Европу, я был и в Австралии, и в Северной Америке, и много раз в Англии, поэтому пришлось посетить практически весь мир, так как те, кто создавали эти церемонии, они находились по всему миру.
1: То есть сколько впечатлений, да, получено?
0: Впечатлений не очень много, объясню почему, потому что, находясь в том или ином городе 2 дня, мало впечатлений. И, конечно, любой проект, который ты создаешь, он в тебе откликается и внутри тебя оставляет тот или иной след.
1: А вот так интересно тоже узнать, в момент вашей работы над каким-то проектом, ну, я представляю, это, наверное, очень большая сосредоточенность, нагрузка на психику, на ум, да, как при этом существовать вот в таких условиях, как держать все равно какой-то баланс внутри при этом?
0: Надо просто жить. На самом деле, в чем есть интерес той или иной профессии? Очень много людей не любят свою работу. Они ходят на работу просто потому, что они ходят на свою работу. Если ты любишь свою работу, это часть твоей жизни. Конечно, работать где-то в офисе, ты можешь даже ее не любить, потому что ты всем остальным занимаешься за пределами офиса. А когда твоя работа связана с продюсированием, когда твоя работа связана с такими масштабными проектами, ты этим живешь. Ты можешь это делать днем, ты можешь делать это ночью. То есть я иногда просыпаюсь в 5 утра, мне что-то приснилось, пришла какая-то идея, что-то записываю, для того, чтобы потом, проснувшись утром, это не забыть. Тебе что-то нравится, ты во что-то увлекся, ты о чем-то думаешь, ты что-то придумываешь, ты можешь с этим уходить глубоко в ночь, не замечая даже сколько времени. Ты можешь только заметить время, когда наступил рассвет, думаешь, так, надо немножко поспать.
1: Вот это да. То есть это не работа, а именно творческий процесс,
0: конечно,
1: прежде всего.
0: Конечно, конечно. Ты этим живешь. Это единое целое, твоя жизнь, твоя работа, это уникально.
1: Ну, в таком случае, получается, и трудностей как таковых нет даже, да? Мой вопрос, он как бы, ну, и не имеет смысла, получается.
0: Трудности
1: да?
0: В чем?
1: Вот, вот. То есть, если это просто творческий процесс, который приносит радость, тогда, получается,
0: не каждый на это готов. Давайте будем честны, не каждый человек на это готов. Но если ты действительно этим горишь, то для тебя нет как таковых трудностей, ты этого просто не замечаешь.
1: Все равно время для отдыха требуется? Вот, например, после того, как завершилось что-то такое грандиозное, куда вы вложили очень много сил, и отдохнуть-то вы позволяете себе иногда?
0: С этим большие проблемы. Говорить о том, что позволяешь ли ты себе отдохнуть, я не позволяю, но жизнь вынуждает.
1: И как вы тогда отдыхаете?
0: На самом деле, находясь в том ритме, в котором я живу, мне, конечно, требуется отдых, и сейчас я это больше понимаю. Очень хорошая вещь – это спорт. Я прекрасно занимаюсь спортом и считаю, что этим должен заниматься каждый. Вы же помните, что в советское время была замечательная поговорка «в здоровом теле здоровый дух».
1: Да.
0: Поэтому, начиная со здорового тела, у тебя потом будет здоровый дух. И любой музыкант себя содержит в прекрасной физической форме. Даже если говорить про Дениса Леонидовича, он прекрасно играет в футбол, он очень это любит.
1: Это точно.
0: Это всегда очень важно, это тоже командная игра. Это примерно как находиться в оркестре, ты играешь точно в такой же команде. Я играю в хоккей, я тоже нахожусь в команде. Поэтому отдыхать – это важно, отдыхать нужно. И, конечно же, после тех или иных тяжелых проектов очень круто отдохнуть.
1: Есть ли у вас какие-то мечты на будущее, Кирилл? Или в вашем случае это, наверное, больше про цели, да, а не про мечты? И вообще цель, мечта одно и то же или разное для вас?
0: Мечта – это заниматься своим любимым делом, продолжать как можно дольше, продолжать жить, чтобы всегда все было хорошо. Ну, такая.
1: Хорошая мечта. Спасибо большое за беседу. Кирилл Косенко в студии радио «Орфей». До встречи в Суздале, Кирилл.
0: До встречи, ждем всех в Суздале.
1: И я напомню, что второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе при поддержке Министерства культуры России и губернатора Владимирской области.
2: В пределах классики. На радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Партитура жизни.
2: В Нью-Йорке Прокофьев появился с 20 центами в кармане, оставшимися от тех немногих долларов, которые взял в дорогу.
0: Сергей Прокофьев.
2: Чтобы снять дешевое жилье, занял денег у одного из русских попутчиков. Перебивался крекерами и жидким кофе.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 99,3 FM в Сочи. Для избранных ценителей настоящей классики. Только лучшее и всегда актуальное. Радио «Орфей». Территория классики.
3: Информация о погоде предоставлена Центром «Фобос».
4: Прогноз на пятницу, 8 мая. В Симферополе, где радио «Орфей» можно слушать на частоте 95,8 FM, без осадков и потеплело, 22-24 градуса, ночью 6-8 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, без осадков. Здесь по-прежнему жарко, до плюс 30 днем, ночью температура составит 10-12 градусов. В Калининграде дождей не ожидается, здесь прохладнее, максимум плюс 16, в ночные часы 5 градусов. В Кургане без осадков, до 27 градусов жары днем, ночью максимум плюс 11. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 13-15, в ночные часы в среднем плюс 4. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 14-16 градусов, ночью 6-8 градусов тепла, северный ветер до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Опера «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, хор «Девицы-красавицы» исполнил Академический большой хор мастера хорового пения телерадиоцентра «Орфей» и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Следующий час по традиции начнется с новостного выпуска, узнаем о главных событиях в мире культуры. До этого успеем услышать музыку Андрея Петрова, Франца Шуберта и Джоаккино Россини. А уже сейчас Фрэнк Бридж и его музыкальное представление о нашей стране. Звучит «Русский вальс».

0: Радио Орфей.
1: Часов в Москве. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. Масштабный фестиваль «Гений места» продолжается. Валерий Гергиев и музыканты Мариинского и Большого театров вновь совершат музыкальные приношения великим русским композиторам на их родинах. Сегодня, в день рождения Чайковского, на малой родине композитора в Воткинске представили симфонию «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка. А в воскресенье коллектив и маэстро выступят в Смоленске на родине Глинки. В новом сезоне проект охватывает 7 городов, среди них Великий Новгород, Псков и Тихвин. Маунт имени Станиславского и Немировича Данченко готовит посвящение частным крепостным театрам. На следующей неделе труппа представит постановку «Забытый театр графа Шереметьева». Артисты воспроизведут атмосферу подмосковных усадеб, где ставились произведения известных европейских авторов и делала первые шаги русская опера. Создатели действа отмечают, что современников поражал высокий уровень исполнительского искусства крепостных актеров и сценические эффекты. Сервис «Литрес» составил список самых популярных книг о Великой Отечественной войне. Лидером рейтинга стал «Момент истины» Владимира Богомолова. Цифровая библиотека связывает это с киноадаптацией произведения. В прошлом году состоялась премьера фильма «Август», который и подогрел интерес к литературному первоисточнику. На втором месте книга Виктора Астафьева «Проклятый и убитый», на третьем – документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Пятерку замыкают воспоминания и размышления Георгия Жукова и повесть Бориса Васильева «В списках не значился». Ежемесячная акция «Московская музейная неделя» стартует в столице в последний день праздничных выходных. Всю неделю можно бесплатно посетить больше 30 музеев и выставочных площадок, подведомственных городскому департаменту культуры. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

Прозвучал фрагмент одной из поздних симфоний Йозефа Гайдна под номером 103. И, слушая эту музыку, понимаешь, что Гайдн всегда был молод душой. Вот и его музыка тоже не стареет. Вечной молодости в душе желаю вам. Пусть каждый день приносит больше радости и приятных сюрпризов. Меня зовут Александра Нагорнова. Приветствую всех, кто слушает нас в эти минуты. Сегодня 7 мая, отмечается День радио. И я поздравляю не только всех моих коллег, всех, кто работает на радиоволнах, но и наших слушателей, для которых, собственно, и существует радио. Спасибо, что вы с нами. Роскошный час впереди с музыкой Сергея Рахманинова, Франсиса Пуленко. Будут звучать вальсы и танго, а еще музыка, которую написал для своего фильма Чарли Чаплин. Через пару минут заглянем в Эрмитаж вместе с его директором Михаилом Борисовичем Петровским. Не пропустите рубрику «Выбор Петровского». А уже сейчас Уильям Волстенхолм, пьеса под названием «Вопрос». И каждый из нас, конечно, вложит в эту музыку свой смысл. Исполняют Тимоти Редаут и Джеймс Бейлью.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. Потому что, называя выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Таинственный Рубенс.
1: Есть у нас картина тоже из пришедших при Павле Рубенс «Союз земли и воды». Всем хорошо известно, много трактовок, но там как бы союз земли и воды, союз объединения океана и реки. Это связано с Антверпеном, Шельдой, морем. Вот там после разных распри объединились территории нидерландские, и получился хороший союз, и можно плавать свободно. Там изображен Нептун с трезубцем. Эта картина тоже попала в русскую поэзию, и очень сложно. И связи раскрутил Лотман. Во-первых, он доказал, что Пушкин видел эту картину. Все это у Лотмана в его статье «Почему море в мужском роде» Пушкина, да? «Ты взыграл неодолимый, стая тонет корабли, ты ждал, ты звал, я был окован». Это море. «Так море древних душегубец воспламеняет гений твой. Ты славишь лирой золотой Нептуна грозного трегубец. Не славь его, в наш гнусный век седой Нептун земли союзник. На всех стихиях человек тиран, предатель или узник». Ну, во-первых, седой Нептун земли союзник. Там стоят две эти фигуры, Нептун и богиня земля. Точно это речь идет об этой замечательной картине. А дальше, почему тиран, предатель и узник? Что, в чем дело? А дело оказывается значительно сложнее. Потому что в это время пошел слух, что Николая Тургенева из Англии выдают, его требовало царское правительство, выдают и морем доставляют в Петербург. И вот эта аллегория, этот образ оформился в этом стихотворении, которое посвящено Вяземскому. То есть море оказывается союзником тирании, потому что морем привозят человека, которого выдают царской власти. В общем, море такое романтическое, так море древней душегубец. Это к Вяземскому обращению. Красивое романтическое море и красивая картина, оказывается, воспринимаются совсем иначе и вызывают раздражение и отвращение к этому самому морю.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Цыганская танго «Ревность» Якоба Гада исполнил филармонический оркестр Осло под управлением Мариса Янсенса. На скрипке солировал Стиг Нильсен. Цыганская музыка — это всегда огонь, страсть и характер. Его ни с чем не спутаешь. Впрочем, как и французский шарм. Он находит воплощение в более тонких и нежных музыкальных материях. Особенно если это сочинение Франсиса Пуленко. Он очень любил писать для духовых инструментов. Гораздо больше, чем для струнных, например. Пуленк воспринимал духовые как человеческий голос, как живое дыхание. Убедимся в этом вместе уже сейчас. Вторая часть для флейты и фортепиано звучит в приложении для флейты с оркестром. Это соната Пуленко, солирует Шарон Бицали.

Николай Андреевич Римский-Корсаков фрагмент вступления к первому действию оперы «Сказка о царе Салтане» исполнил филармонический оркестр под управлением Владимира Ашкенази. А далее на радио «Орфей» французская музыка. Сезар Франк посвятил свой 18-й опус коллеге-композитору Камилю Сен-Сансу. Сейчас мы услышим прелюдию. Это невероятно красивая мелодия, очень нежный, почти вокальный монолог. Во всяком случае, этой музыке очень хочется подпевать. Изначально сочинение было написано для органа, но на фортепиано оно звучит не менее красочно. За роялем Николай Луганский.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.
2: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: Прогноз на пятницу, 8 мая. В Севастополе, где радио «Орфей» можно слушать на частоте 98,5 FM, без осадков, 18-20 градусов тепла днем, ночью в среднем плюс 10. В Липецке также дождей не обещают. Жаркая летняя погода, 28-30 градусов днем, ночью 10-12 со знаком «плюс». В Калининграде также без осадков, до плюс 16 днем, ночью 4-6 градусов. В Нижнем Новгороде днем пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза, дневная температура до плюс 24, ночью 6 градусов. В Санкт-Петербурге дождей не ожидается, плюс 15 днем, ночью 3-5 градусов тепла. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, максимальная температура днем 16 градусов, ночью 6-8, северный ветер до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Музыкальный эпос, фрагмент богатырской симфонии Александра Порфирьевича Бородина продолжил эфир на радио «Орфей». В финальном отрезке этого часа нас ждут Чарли Чаплин, Жюль Масне и вальс на прекрасном голубом Дунае Иоганна Штрауса сына. А уже сейчас Иоганн Себастьян Бах, органная соната номер 2, фрагмент звучит в переложении для ансамбля барочных инструментов.

0: Радио Орфей.
1: Шестнадцать часов в Москве. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. В Александровском саду Москвы перед празднованием Дня Победы провели профилактику вечного огня. Эту миссию доверяют только лучшим сотрудникам Мосгаза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пламя традиционно перенесли на временную горелку, а после проверили систему подачи и автоматического розжига топлива. За непрерывной работой вечного огня у могилы неизвестного солдата следят с момента зажжения пламени в 1967 году. МХАТ имени Горького и Московский губернский театр объединятся в праздновании Дня Победы. 9 мая актеры обеих труп дадут уличный концерт прямо на ступенях перед зданием МХАТа на Тверском бульваре. Импровизированная концертная площадка анонсировала программу «Путь к победе» в двух частях. Военные стихи в сопровождении оркестра МГТ будут декламировать Сергей Безруков, Антон Соколов, Вера Шпак и другие артисты. Приморская сцена Мариинского театра готовит серию концертов-приношений ко Дню Победы. Завтра в Малом зале состоится театрализованный вечер песен военных лест. Солисты оперной труппы представят произведения, которые еще не исполняли на своих концертах. А 9 мая в Большом зале театра прозвучит опера Чайковского «Евгений Онегин». Завершит серию праздничных событий балет «Жизель» на музыку Адана. Эрмитаж и Почта России ко Дню Победы подготовили тираж уникальных праздничных открыток. Их можно будет отправить бесплатно из почтового отделения в главном штабе 8 мая. На лицевой стороне карточки изображен гербовый зал, свидетель событий Великой Отечественной войны. Именно туда в январе 44-го попал осколок последнего из 30 снарядов, выпущенных по зданиям Эрмитажа. На оборотной стороне открытки напечатан QR-код, отсылающий к информации о сотрудниках крупнейшего музея страны, которые ценой своей жизни спасали экспонаты. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

прозвучал, пожалуй, самый популярный номер балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. «Танец маленьких лебедей» узнается, если не с одной, то уж с трех, но точно. Вот так символично открывается новый час, потому что сегодня, 7 мая, день рождения Чайковского. Исполнил эту музыку госоркестр имени Светланова под управлением Владимира Юровского. В эфире «Радио Орфей», у микрофона в студии Александра Нагорного. Приветствую всех, кто ищет и находит вдохновение в классике. Поводов в этом часе будет предостаточно. Услышим фрагмент 40-й симфонии Моцарта, арию Калафа из оперы «Турандот» Пуччини, удивительные мелодии Шуберта и Виллобоса. А сейчас слушаем финал второго фортепианного концерта Иоганнеса Брамса. Исполняют Борис Березовский и Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: В историю Большого театра не раз вмешивалась огненная стихия. То один пожар, то другой заставляли труппу порою надолго прекращать выступления, кочевать по разным московским адресам. И далеко не всегда надежды обрести крышу над головой и скоро справить новоселье оправдывались. Первый раз театр сгорел в ту давнюю пору, когда он находился на Знаменке. В тот день, 26 февраля 1780 года, на сцене шла трагедия Александра Сумарокова «Дмитрий Самозванец». И вот какие примечательные слова произносит главный герой этой пьесы. «Преобратил бы сей престольный град я прахом, зажег бы град я весь, и град бы воспылал, и огонь во пламени до облак воссылал». И что же, злые мечты этого персонажа немедля воплотились в реальности. Воспылала не вся Москва, а лишь театр на Знаменке. Но горело так ярко и высоко, что видно было аж в Замоскворечье. Вот вам и Дмитрий Самозванец. Действительно, трагедия. К счастью, полным ходом шло строительство Петровского театра. Артистам не пришлось долго сидеть без работы. И уже 30 декабря 1780 года состоялось первое представление театра в новом здании. «Теперь уж точно не сгорит», – судачили москвичи. Каменный театр заметно отличался своими размерами от прежнего. Газеты писали, что огромное сие здание превосходит почти все знатные европейские театры. И это была правда. Однако нового здания хватило ровно на 15 лет. Грандиозный пожар 22 октября 1805 года уничтожил Петровский театр со всем содержимым. Но какой же спектакль шел в тот вечер? Неужели снова про Дмитрия Самозванца? Напротив, название было куда более мирным. Комическая опера «Днепровская русалка», оставшаяся в истории как курьезная смесь феерии и народного фарса. Истинной причиной пожара стала невнимательность забывчивого гардеробмейстера Карла Фелкера, оставившего две зажженные свечи в гардеробе. А москвичи решили, недаром театр-то сгорел, мол, всему виной бесовские русалки, героини злополучной оперы. Так или иначе, но театр вновь оказался на улице. Началась очередная пора скитаний в ожидании строительства нового здания.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Жак Оффенбах, знаменитый канкан, исполнил Лондонский филармонический оркестр под управлением Чарльза Герхарта. А далее на радио Орфей композитор эпохи барокко Георг Филипп Телеман, который сегодня не так популярен, как Бах и Гендель, хотя в свое время он был настоящей звездой. А еще Телеман был другом Баха и даже крестным отцом одного из его сыновей. Телеман звучит квинтет «Воодушевленная симфония», первая часть в переложении для мандолины и камерного ансамбля. Солирует Алон Сориэль.

Финал 40-й симфонии Моцарта исполнил ансамбль «Иль Помодоро» под управлением Максима Емельяновича. А продолжит эфир сочинение Франца Шуберта, в котором он запечатлел красоту быстротечного времени. Картина водной глади словно становится отражением внутреннего состояния. Песня на воде звучит в приложении для скрипки и фортепиано.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: Субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш-парад. Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных музыкальных спектаклей. Петр Ильич Чайковский, «Щелкунчик». Балетная труппа и симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Пятница, 8 мая в Ялте, где нас можно слушать на частоте 88,2 FM, обещают небольшую облачность без осадков. Дневная температура составит 17-19 градусов, ночью плюс 11-13. В Липецке также дождей не ожидается. Здесь жара, максимум плюс 30 днем, в ночные часы 10-12. В Санкт-Петербурге также без осадков, до плюс 15 в дневные часы, ночью 3-5 градусов тепла. В Москве местами пройдет кратковременный дождь. Здесь максимум днем плюс 16, ночью в столице 6-8 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

Завершит этот час звучание симфонического оркестра «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. И сегодня, в День радио, мы поздравляем все наши замечательные творческие коллективы с этим праздником. Без вас наше звучание было бы не таким ярким. Слушаем музыку современного композитора Петра Корягина, вальс под названием «Первый бал».

0: Радио Орфей.
1: Семнадцать часов в Москве. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. В Московской консерватории продолжается Международный фестиваль искусств «Дню Победы» посвящается. Одним из центральных событий смотра станет завтрашний вечер «Таривердиев гала». Приуроченный к 95-летию Михаила Леоновича концерт представит разные грани творчества композитора. Его сочинения исполнят симфонический оркестр, государственные капеллы и солисты. За дирижерским пультом Валерий Полянский. Московский кинотеатр «Иллюзион» готовит специальную программу «Марафон Победы». 9 мая зрителям представят сеанс реставрации военных коротких метров и боевые киносборники из Госфильмофонда. В числе вошедших в программу режиссеров отметились ведущие мастера своей эпохи – Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Герберт Рапопорт и другие признанные кинематографисты. Большой драматический театр имени Товстоногова в День Победы покажет спектакль «Человек». Постановка Томи Енежича создана по мотивам книги Виктора Франкла «Скажи жизни да», записки психолога, пережившего концлагерь. Создатели пьесы отказались от реконструкции событий в пользу попытки понять природу выбора и определить, что помогает человеку выстоять и остаться собой. На сцену выйдут артисты БДТ нескольких поколений. Сервис «Литрес» составил список самых популярных книг о Великой Отечественной войне. Лидером рейтинга стал «Момент истины» Владимира Богомолова. Цифровая библиотека связывает это с киноадаптацией произведения. В прошлом году состоялась премьера фильма «Август», который и подогрел интерес к литературному первоисточнику. На втором месте книга Виктора Астафьева «Проклятые убиты», на третьем – документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Пятерку замыкают воспоминания и размышления Георгия Жукова и повесть Бориса Васильева в списках не значился. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

Словно эхо под сводами старинного собора звучала эта музыка, новый час на радио «Орфей» открыл Иоганн Себастьян Бах. Концерт для четырех клавиров и струнного оркестра. Это был финал, и в нашем случае четыре рояля в сопровождении Национального оркестра Капитолия Тулузы. У микрофона в студии по-прежнему я, Александра Нагорнова. Приветствую всех, кто настроился на классическую волну. Мы продолжаем двигаться вперед. Об одной картине, хранящейся в Доме музея выдающегося дирижера Николая Голованова, расскажет Михаил Брызгалов в рубрике «Экспо-музыка» через пару минут. Так что оставайтесь с нами на «Орфее». Также в этом часе прозвучат сочинения Исаака Альбениса, Николая Андреевича Римского-Корсакова и Михаила Ивановича Глинки. А сейчас Сергей Рахманинов «Музыкальный момент» исполняет Николай Луганский.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В музее-квартире Николая Семеновича Голованова хранится очень интересная картина из его коллекции «Венера и три грации». Ее автор – Любовь Попова, русская художница, стоявшая у истоков отечественного авангарда. Она училась живописи в школе Константина Иона, посещала мастерские «Башня», увлекалась древнерусской живописью, изучала итальянский ренессанс непосредственно в Италии. Наибольшее влияние на ее творчество оказало обучение в Париже, где она активно работала в знаменитой мастерской «La Palette», а также в Лувре и музее Клюни. Именно в Париже Попова создала копию с фрески Сандро Боттичелли «Венера и три грации». Оригинал фрески хранится в Лувре. Произведение, из которого была сделана копия, входит в цикл фресок Боттичелли с флорентийской виллы Леми. По предположению специалистов, они созданы в 1483 году. Однако ученые до сих пор спорят о том, кто же изображен на картине. Есть версия, что это Джованна Альбице, ставшая впоследствии женой Лоренцо Тарнабуони, одного из самых знатных, богатых и просвещенных людей своей эпохи. Как известно, на творчество Боттичелли повлияла философская школа флорентийских неоплатоников. Согласно их учению, Бог воплощает себя в земной красоте, телесной и духовной. Одна без другой невозможна. Венера – аллегория глаза Божьего, откровение прекрасного, через которое душа человека спасается, обретая бессмертие. А три грации олицетворяют собой три разных проявления щедрости – давать, получать и возвращать. Фреска Боттичелли – бесспорный шедевр. Колеблющиеся позы, длинные гибкие фигуры, едва касающиеся земли, тонкие цветовые нюансы придают произведению особую утонченность, гармонию, вневременной характер. Любовью Поповой удалось передать настроение, присущее работам Боттичелли. Несмотря на то, что ее произведение не фреска, а картина, написанная на холсте, художница смогла сымитировать матовую поверхность фресок, тонкость цветовых переходов, создать иллюзию утраты части красочного слоя. Черты, присущие оригинальной работе Боттичелли из коллекции Лувра. Это полотно Попова привезла в Москву и подарила Румянцевскому музею, а Николай Семенович Голованов приобрел картину, когда музей был в процессе расформирования. Ценные произведения живописи – это важная часть нашей культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Феликс Мендельсон вторую часть шотландской симфонии исполнил шотландский камерный оркестр под управлением Максима Емельянычева. А сейчас нас ждут краски другой страны. Два китайских композитора, Хэ Чжаньхао и Чэнь Ган, написали в тандеме скрипичный концерт «Легенда о бабочках». Это история о влюбленных, которым было суждено переродиться в новом обличье. Скрипка здесь звучит немного иначе, чем в других классических концертах. Ее звук словно подражает китайской манере оперного пения. И, конечно, сама музыка очень самобытная и запоминающая. Фрагмент второй части концерта исполняет Хлои Чуа в сопровождении Симфонического оркестра Сингапура.

Музыка Франсиса Пуленко звучала на радио «Орфей», а мы услышим сейчас песню «Лунная река», которая принесла Генри Манчини престижные премии и славу композитора-мелодиста. Манчини вспоминал, кстати, что на эту песню у него ушло не более получаса. Кстати, «Лунная река» теперь действительно существует на карте мира в маленьком городе Саванна. Там родился автор слов этой песни Джонни Мерсер. Реку переименовали в его честь. А мы услышим инструментальную версию в исполнении симфонического оркестра «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. Соло на трубе исполняет Василий Попов. И, конечно, пользуясь случаем, я поздравляю наши коллективы с Днем Радио.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики.
2: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
3: Где август ливнями подрастали братья с простой фамилией.
2: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
4: Прогноз на пятницу, 8 мая. В Феодосии, где радио «Орфей» вещает на частоте 97,5 FM, преимущественно ясно, обещают всего лишь небольшую облачность, дождей не будет, днем 16-18 градусов, ночью плюс 10. В Волгограде пройдет кратковременный дождь, днем, возможно, гроза и довольно жарко, воздух прогреется до плюс 28, в ночные часы в среднем 15 градусов. В Кургане дождей не ожидается, также жарко, 25-27, ночью максимум плюс 11. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 13-15 градусов, ночью плюс 4. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, дневная температура составит 14-16 градусов, ночью от 6 до 8 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

0: Радио Орфей.
1: Шесть вечера в Москве. В студии с новостями Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. Двойной праздник сегодня отмечается в России. День радио и 186 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Музыка композитора звучит в каждом часе на радио «Орфей». В этом, например, вы услышите фрагмент из балета «Спящая красавица». Объявлены финалисты 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. В заключительном этапе примут участие 6 человек. Из них трое россиян – Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин, а также по одному пианисту из Белоруссии, Украины и Южной Кореи. Среди финалистов нет ни одной девушки. Заключительный этап должен был пройти в Тель-Авиве в мае, но был перенесен на сентябрь. В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 500. Ко Дню Победы на фестивале «Золотая маска» покажут спектакли номинанты сезона 2024-25, посвященные Великой Отечественной войне. Так, 9 мая пройдет показ оперы «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета. Спектакль создан по мотивам военных произведений Виктора Астафьева. В России снимут новую версию фильма Карена Шахназарова «Курьер» к 40-летию оригинальной картины. Режиссером выступит Илья Ермолов. Съемки начнутся в июне, актерский состав нового «Курьера» пока держится в секрете. Как сообщили в компании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию повести Шахназарова, это будет не пересъемка культовой картины, а новое прочтение в современных реалиях. Ольга Разумовская, служба информации «Радио Орфей».

Ироничная и яркая музыка – один из самых узнаваемых шедевров Камиля Сен-Санса открывает новый час. «Пляска смерти» – фрагмент симфонической поэмы исполнил Национальный оркестр Капитолия Тулузы под управлением Мишеля Пласона. Вы слушаете радио «Орфей». У микрофона в студии в течение еще одного часа буду я, Александра Нагорнова. Приветствую всех, кто доверяет свое настроение классике. Через пару минут в эфир выйдет рубрика «Партитура жизни». И этот выпуск называется «Необузданный модернист». О ком идет речь, мы узнаем совсем скоро. А пока наш эфир продолжит романтик Эдвард Грик. Соната для виолончели и фортепиано. Вторую часть исполняют Даниэль Мюллершот и Герберт Шух.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула пятая. Необузданный модернист. До революции в Киеве выступали многие музыкальные знаменитости. 25-летний Прокофьев впервые прибыл туда с концертом в ранге необузданного модерниста. Включил в программу первый фортепианный концерт собственного сочинения. Начало представления задерживалось. Артист с опозданием выехал из гостиницы в зал городского театра, а посланный поторопить его человек разминулся с ним, увезя с собой ключ от рояля. Получив его, Прокофьев буквально в припрыжку выбежал на сцену. Кланяясь, неуклюже сложился пополам, почти касаясь головой пола, и походил бы на клоуна, если бы не шикарный лондонского кроя фрак, белый жилет и черные лаковые туфли по последней моде. Устраиваясь за роялем, подвинтил сиденье стула и нетерпеливо на нем заерзал, давая понять дирижеру, что пора начинать. Вслед за коротким оркестровым вступлением ударил аккордами по всем регистрам, затем виртуозно исполнил гаммообразные пассажи эффектной глиссандо. По окончании, как только убрал руки с клавиатуры, публика устроила Прокофьеву овацию, не отпуская за кулисы. На бис сыграл токкату, вколачивая в инструмент по нескольку раз одну ноту. После выступления на сцену вынесли цветочные корзины. Одну из них прислала из Харькова его давняя знакомая. Прокофьев спросил у дирижера, когда в этот город отправляется ближайший поезд. Увидев его удивленный взгляд, успокоил, мол, оркестра ему не понадобится, ведь он спешит на свидание. В следующий раз Прокофьев соберется в Харьков через 10 с лишним лет. Тогда он уже будет жить в Европе, и ему организуют гастрольный тур по советским городам, включая Киев.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

Петр Ильич Чайковский, балет «Спящая красавица», вальс исполнил Ливерпульский королевский филармонический оркестр под управлением Василия Петренко. Через пару минут в эфир выйдет авторская рубрика Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля». Речь пойдет о том, чем отличается концерт на открытой площадке от выступления в концертном зале. И от кого, кроме музыкантов, зависит успех. На Дальнем Востоке тем временем уже наступили новые сутки, так что нашим слушателям в Хабаровске мы желаем доброй ночи. А в Москве еще пока 7 мая, и сегодня сразу два праздника. День рождения Чайковского, чью музыку мы только что слышали, и День радио, который в полной мере относится и к нашим творческим коллективам. Симфонический

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Тайны фестивального звука.
1: По части звука на open-air концертах все зависит не только от человека, который нажимает на клавиши, желательно те, которые написаны у композитора, но и, конечно, звукорежиссеры. Огромный процент успеха зависит от него. Причем звукорежиссер, который может слышать в так называемом открытом зале, так и правильно слышать на сцене. Иногда этим занимаются два разных человека, чтобы вместе быстро успеть. Потому что это большая работа. Обычно, чтобы озвучить симфонический оркестр на open-air концертах, нужно минимум 2 часа, чтобы просто по группам они начинают играть. Он говорит, играйте, пожалуйста, там дерево, играйте медь, играют струнные, виолончели. Он это все соединяет, слышит своими ушами. Мало того, когда публика заполнит этот импровизированный партер, там другие будут условия. Несмотря на то, что здесь нету стен, отражателей, это не акустический зал, это тоже все по-разному. И это нужно тоже предвосхитить. У нас есть 2 замечательных звукорежиссера, с которым мы уже много-много лет работаем. Они это умеют делать, причем не только классическую музыку, но и джазовую музыку. Это вообще разные жанры. Когда включаются барабаны, это вообще все по-другому. Поэтому их уши — это наш успех. Не те, кто играет на сцене, а те, кто будут в этом вулкане всех страстей. Да, дело живое. Ветер, дождь, гром, влажность. Что такое рояль? Это живое существо. Это содержание рояля. Если мы говорим о концертных залах, то закон. Они должны находиться вообще в специальном помещении, где определенная температура и влажность не должна падать ниже 40%. Как мы понимаем, естественно, такого добиться в июле месяце при репетиции днем, которая будет на жаре, палящем солнце. Там это, может быть, плохо закончится для инструмента, но со мной всегда Владимир Иванович Списивцев, легендарный, уникальный настройщик, который знает все особенности. Где-то надо закрыть его специальной пленкой, чтобы солнце не падало. Какие-то зонтики, которые находятся рядом, специально закрывали его от палящей жары. Поэтому звукоизвлечение, если мы говорим про исполнение на open-air концерта, конечно, когда ты сидишь в зале, ты понимаешь, что летит звук или не летит. Я имею в виду в настоящем зале с акустикой. Здесь все зависит от того, насколько правильные мониторы стоят рядом с тобой.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: В пятницу, 8 мая, в Евпатории, где радио «Орфей» можно слушать на частоте 94,3 FM. Преимущественно ясная погода, лишь небольшая облачность, без осадков, 19-21 градус днем, ночью 8-10 градусов со знаком «плюс». В Калининграде дождей не обещают, 14-16 дневная температура, ночью максимум плюс 6. В Нижнем Новгороде днем пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем температура составит 22-24 градуса, ночью похолодает до плюс 5. В Волгограде кратковременный дождь, днем также гроза, довольно жарко, 26-28, ночью 15 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность, в северной столице дождей не ожидается, 13-15 дневная температура, ночью максимум плюс 5. В Москве облачно с прояснениями, местами обещают кратковременный дождь, плюс 14-16 днем, ночью до плюс 8 градусов, северный ветер до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Эмоции на пределе возможного Арам Ильич Хачатурян, знаменитый танец с саблями, исполнил Королевский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Симонова. В 7 вечера по Москве не пропустите новостной выпуск, узнаем о самых заметных событиях в мире культуры, а сразу после встречайте в студии Марию Налимову. Ваше путешествие в мир классики продолжится в ее приятной компании. В финальном отрезке этого часа услышим одну из самых знаменитых бразильских мелодий из фильма «Черный Орфей», музыку романтиков Фредерика Шопена и Феликса Мендельсона, а я завершаю свой эфир и прощаюсь под звуки 23-й фортепианной сонаты Йозефа Гайдна. С вами была Александра Нагорнова. Желаю приятного продолжения дня. Слушайте радио «Орфей», и музыка укажет вам путь к себе.

0: Радио Орфей.
1: Семь вечера в Москве.
2: Здравствуйте. В студии с новостями Ольга Разумовская. Фестиваль «Гений места» под руководством Валерия Гергиева продолжился на родине Петра Ильича Чайковского, со дня рождения которого сегодня исполняется 186 лет. В Воткинске артисты Мариинского и Большого театров исполнили оперу «Пиковая дама». Следующей точкой фестиваля станет Смоленск. На родине Михаила Глинки в воскресенье прозвучит опера «Жизнь за царя». Фестиваль «Гений места» завершится масштабным празднованием 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича на петербургских сценах Мариинского театра. Александра Пахмутова отпразднует День Победы в Волгограде. Композитор приехала в родной город. На железнодорожном вокзале ее встречали с духовым оркестром. 96-летняя Пахмутова проведет на малой родине несколько дней, примет участие в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы. На сайте МХТ имени Чехова появились фотографии к спектаклю «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера состоится через неделю. Как ранее отмечали в театре, это будет современный взгляд на историю Гамлета. Как писал «Коммерсант», цены на спектакль с Юрой Борисовым в роли принца датского побили абсолютный рекорд. Для драматического театра перекупщики продавали билеты на «Гамлета» за 200 тысяч рублей. Билеты в официальных кассах на показы в мае-июне выкупили в первый же час после старта продаж. Одна из главных голливудских звезд, Николь Кидман, в юности была помешана на русской культуре и литературе. Об этом актриса рассказала в подкасте «Las Culturistas», отметив, что в начале ее творческого пути были русские. Николь Кидман читала Достоевского, Толстого и даже съездила в Петербург, чтобы лично увидеть все описываемые в романах места. Ольга Разумовская, служба информации «Радио Орфей».

Фрагмент симфонии «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта, ансамбль «Иль Помодоро», дирижер Максим Емельянычев. Приветствую всех поклонников классики. Вы слушаете радио «Орфей». С вами я, Мария Налимова. Порой музыка нужна нам так же, как разговор с близким человеком, тем, кто умеет молча понять, поддержать и просто быть рядом в нужный момент. Музыка не осуждает, не спорит и не требует объяснений. Она принимает нас такими, какие мы есть, и помогает услышать самих себя. И пусть музыка сегодня на радио «Орфей» подскажет вам верный ответ и согреет, и просто будет рядом. Слушаем фрагмент концерта для фортепиано с оркестром Франциса Пуленко, Александр Таро и Лондонский филармонический оркестр, дирижер Яник Незесеген.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Балеты Григоровича. Симон Версаладзе.
1: Этот художник не терпел чистого цвета. Он любил приглушенные тона, в первую очередь золотой, красный и черный, со множеством нюансов, которые на сцене должны были точно соответствовать эскизу, для чего ткань для костюмов прокрашивали в специальных красильнях. Полученный тон называли цветом Версаладзе. Особенностью таких действий было то, что они способствовали достижению гармонии между различными элементами сценографии и взаимодействовали, как утверждалось, с ритмами музыки, чему было найдено даже особое определение – симфоническая живопись. Так было в знаменитых постановках Большого «Каменный цветок», «Иван Грозный», «Спартак», «Легенда о любви». Именитый сценограф, академик, народный художник СССР, лауреат многих премий Симон Версаладзе проработал всю жизнь почти исключительно в балете, даря людям свою эрудицию, стиль, талант. И именно его Юрий Григорович считал знающим законы сцены лучше других. Знание это заключалось не только в том, что оформитель, говорили, потомок грузинских князей, прорисовывал весь спектакль, сцена за сценой, и продумывал костюмы в зависимости от рисунка танца, иногда переделывая и края прямо на артистах, как Шагал, но и в том, что он знал досконально законы театральной перспективы, когда кусок сетки с наклеенными лоскутами выглядел как парадный наряд. Рассказывали, что бояре в Иване Грозном были одеты в кафтаны из мешковины с мазками золотой краски, которую принцесса Диана в Лондоне по неопытности приняла за дорогую парчу. Все это, чтобы предельно облегчить костюм. А одеяния восставших гладиаторов в «Спартаке», будучи изначально серыми, могли вспыхивать в нужный момент красными пятнами, словно охваченные всплесками пламени, за счет соответствующих аппликаций и умело направленного света. Мастер легко мог нарушить историчность костюма в пользу нужного ему эмоционального акцента. Интересно, что свои эскизы Версаладзе создавал, слушая музыку будущих спектаклей, что помогало ему предугадать даже движение. Речь идет, разумеется, лишь о каком-либо одном пластическом штрихе, но штрих этот нередко подхватывался и развивался балетмейстером. Выходило так, что художник одевает не столько персонажа, сколько будущий танец, творимый на сцене образ. И достоверность этого не вызывает сомнений, иначе Григорович не поручил бы декоратору оформление всех своих работ. Балеты Юрия Григоровича, костюмы и декорации Симона Версаладзе, 1957-1984 годы. Радио Орфей.

Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Легенды мировой джазовой сцены, лучшие хиты и актуальные новинки. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Царевич и царевны из Шахерезады Николая Андреевича Римского-Корского, филармонический оркестр Осло, дирижер Василий Петренко. Далее музыка «Воспоминания», словно пришедшая из глубины времен. В ней будто слышится дыхание древних преданий, тени ушедших эпох, спокойная и чуть задумчивая речь прошлого. Настроение этой пьесы сдержанная, созерцательная, с легкой печалью и внутренним достоинством. Она не рассказывает историю прямо, а предлагает вслушаться и почувствовать связь корнями с тем тихим, устойчивым миром, где время течет иначе и дарит ощущение покоя. На радио «Орфей» баллада про старину Анатолия Алядова. Филармонический оркестр «Мехико», дирижер Энрике Батис.

Все это в старинном стиле Альфреда Шнитке. Балет исполнил камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дирижер Владимир Спиваков. Продолжит час музыка от «Таинственного сада» или же от дуэта «Secret Garden». Это очень популярная группа в жанре classical crossover, состоящая из норвежского композитора Рольфа Лёвленда и скрипочки Фионуалы Шерри. На радио «Орфей» композиция «The Promise» — «Обещание».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Суздаль. Секреты фестиваля.
2: Джаз, ну, у каждого свой джаз, на самом деле. Я умею держать квадрат, но со свингом нужно родиться. Чувство свинга, оно где-то на генном уровне.
0: Авторская рубрика Дениса Мацуева.
2: И джазу нельзя научить, по большому счету. Ну, собственно говоря, и классической музыке тоже.
0: Секреты фестиваля. Ежедневно на радио «Орфей». Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Триколор ТВ, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Триколор ТВ. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Прогноз на завтра, 8 мая. В Новосибирске настоящее лето, плюс 24-26, обещают синоптики, без осадков, с переменной облачностью. Ночью 10-12 тепла, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Не отстает и Урал, в Кургане до плюс 27, без осадков, переменная облачность. Ночью обещают до плюс 11, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, но тоже приятная погода. Плюс 13-15, без осадков, с переменной облачностью. Ночью 3-5 выше 0. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. В Москве облачно, с прояснениями. Чуть похолодает, будет плюс 14, плюс 16. Местами кратковременные дожди. Ночью от 6 до 8 тепла. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Бахчисарайский фонтан, сочинение Антона Аренского. Симфонический оркестр «Радио Орфей», дирижер Сергей Кондрашов. Вместе с приближением нового часа на «Радио Орфей» прибывает еще одна величественная царственная особа. Музыка Георга Генделя, прибытие царицы Савской из оратории «Соломон», оркестр старинных инструментов «16 друзей», дирижер Гарри Кристоферс.

0: Радио Орфей.
1: Восемь вечера в Москве. Здравствуйте. В студии с новостями Ольга Разумовская. В Большом театре готовится к одному из самых ярких событий юбилейного сезона. На исторической сцене с 9 по 11 мая впервые пройдут показы оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Мариинского театра. Режиссер Андрей Кончаловский. В масштабном спектакле заняты 200 артистов, используются 1000 костюмов и 60 тонн декораций, монтаж которых занимает несколько дней. Спектакль является одним из самых технически сложных и зрелищных в репертуаре Мариинки. Второй международный фортепианный конкурс русской музыки пройдет в этом месяце в Рязани. В преддверии старта прошла пресс-конференция, на которой организаторы рассказали об участниках, программе и составе жюри под руководством Владимира Овчинникова. В конкурсе примут участие 73 пианиста из 10 стран, а его главная особенность – беспрецедентно сложные требования к репертуару и система живых отборочных туров. Прослушивания состоялись в 15 городах по всему миру. В Нижегородском арсенале анонсировали бесплатный вход на выставки «Вечное барокко» и «Вокруг импрессионизма». На следующей неделе волговятский филиал Пушкинского музея примет участие в еженедельной акции «Свободная среда». Пулитцеровскую премию в области музыки получила «Притча об экологической катастрофе». Симфоническое произведение из 10 частей композитора Габриэлы Лены Франк «Калибри. Миф о будущем», который основан на мифологии инков. В нем рассказывается история калибри, пытающейся спасти мир от экологической катастрофы. Премьера «Пикафлор» состоялась в марте прошлого года. Сочинение исполнил Филадельфийский симфонический оркестр. А сейчас Франк готовится к дебюту в Метрополитен-опере. Будет представлена опера «Последний сон Фриды и Диего». Ольга Разумовская, Радио Орфей.

Вариации и гимны, и финал из балетной свиты «Спартак». Фрагмент исполнил Королевский филармонический оркестр, дирижер Юрий Тимирканов. Величественная музыка на радио «Орфей». Меня зовут Мария Налимова, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Об истории одного из самых знаковых сочинений 20 века, о музыке, которая стала символом целой страны, эпохи и времени. Через пару минут в программе «Свидетельство о рождении» Ярослав Тимофеев расскажет «А время вперед» Георгия Свиридова. Ну а прежде в эфире современная музыка. Это Леонид Десятников, сюита для фортепиано под названием «Отзвуки театра». Слушаем вторую часть с необычным названием «Из жизни Кощея». За роялем Лукас Генюшас.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Георгий Васильевич Свиридов. «Время вперед».
1: Культовая оркестровая пьеса Георгия Свиридова «Время вперед» появилась на свет в составе кинопартитуры. Она звучит в одноименном фильме Михаила Швейцера, посвященном строительству Магнитогорского металлургического комбината. Название Швейцер позаимствовал у Владимира Маяковского. В этих строках из пьесы «Баня» поэт вступал в спор с гётовским Фаустом, который стремился остановить прекрасное мгновение. Вдова Свиридова вспоминала, что «Время вперед» сочинялось в соответствующей обстановке. Страстно любивший рыбалку композитор должен был срочно сдать партитуру и при этом боялся пропустить вечерний клев. Свиридов завел будильник и за час с небольшим написал свой главный хит. В 1968 году по инициативе искусствоведа Андрея Золотова эту музыку сделали заставкой информационной программы «Время» советского телевидения. И спустя несколько лет она стала восприниматься во всем мире как неофициальный гимн Советского Союза. Не раз большие и маленькие начальники пытались сменить заставку. По преданию, Леонид Брежнев, недовольный ее звучанием, говорил: «Слишком тревожная музыка, как будто война вот-вот начнется». Генеральный секретарь был по-своему прав. Свиридову удалось передать в одной и той же музыке и энтузиазм социалистической стройки, и дух суровости, граничащей с тревогой. «Время вперед» написано в технике музыкального конструктивизма. Несколько звуковых формул наслаиваются друг на друга и многократно повторяются. Всего за год до сочинения этой пьесы на другом конце света началась история минимализма. В 1964-м американский композитор Терри Райли написал знаменитый квартет «In C», основанный на многократных повторах коротких музыкальных формул. Свиридов не мог знать открытия американцев, так что сходство следует объяснять либо чистым совпадением, либо духом времени. Интересно, что многие минималисты тяготели к дзен-буддизму и проповедовали ничего не делание. А Свиридов воспевал подвиги советских стахановцев. Противоположности, как известно, сходятся. Во время перестройки от свиридовской заставки снова пытались отказаться. Теперь она воспринималась как символ устаревшей советской эстетики и чуть ли не сталинизма. Но традиция взяла верх. И сегодня, как полвека назад, ровно в 21:00 из миллионов телевизоров зазвучит «Время вперед». Для этой композиции время остановилось.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».